0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. 30 сентября в Белэкспо стартует выставка «Иннопром Беларусь». Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые

0: и решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер. Часть экспозиции займут проекты белорусско-российского сотрудничества. Один из последних результатов кооперации – 3D-принтер, созданный специалистами Центра аддитивных технологий. Это совместная площадка белорусского холдинга «Горизонт» и «Росатома». Флагманский проект «Белорусская АЭС». Островец стал первой площадкой за пределами России, где «Росатом» применил новейший тип реактора. В Бресте пройдет серебряная ярмарка вакансий. 29 и 30 сентября с 11 до 13 часов во Дворце культуры профсоюзов можно будет пройти собеседование с работодателями, получить помощь в трудоустройстве и консультации по вопросам пенсионного и трудового законодательства.
1: Новости.
0: В Бресте стартовал новый культурно-образовательный проект «Берестейский край. История, традиции, люди», который посвящен 95-летию со дня рождения Петра Федоровича Лысенко, известного археолога, доктора исторических наук, профессора и лауреата Государственной премии Республики Беларусь. Благодаря археологическим исследованиям Петра Лысенко было установлено первоначальное местоположение древнего Берестя. В честь ученого в археологическом музее открыли мемориальную доску и выставку «Первооткрыватель», подготовленную на основе материалов из собрания краеведческого музея. Выставка будет работать до 1 октября. Театр кукол имени Сергея Образцова приедет с большими гастролями в Брест. Гастроли российского театра состоятся с 3 по 6 октября на сцене Брестского театра кукол. В гастрольную афишу коллектива вошли шедевры кукольного искусства, необыкновенный концерт, волшебная лампа Аладдина, старый сеньор и... И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
1: Наши песни.

Вот такое утро, такое размеренное, я бы сказала, такое какое-то непонятное для кого-то, друзья мои, какое осеннее. И когда ты вдруг подумал о том, что, может быть, дождик в понедельник имеет смысл быть... Нет, друзья, не тут-то было. Плюс 20 градусов тепла сегодня обещают, дорогие друзья, поэтому я очень надеюсь, что сегодня понедельник будет теплым для вас абсолютно во всех отношениях. Включайте самую любимую радиостанцию, ловите нас на 104.8 FM в Бресте. Радио Брест.фм.бай, тоже нас там. Ищите наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас с самого утра. Город просыпается, люди тоже. Где-то кто-то улыбается на остановке, кто-то кукошится, а кто-то вместе с тем, конечно, выстраивает на этот понедельник самые лучшие планы. Пусть обязательно все сегодня сложится и получится, друзья мои. А хотите, чтобы это утро было зарядным и самым добрым, тогда включайтесь. Всем привет, здесь Юль Майская.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Что ни день, то праздник.
1: А давайте, правда, не будем ждать, друзья мои, каких-то совершенно других дней. Давайте прямо с понедельника будем отмечать разного рода мероприятия. А вы думаете, календарь жадничает? Да нет, в понедельник он как раз-таки призывает. Несмотря на то, что старт новой рабочей недели, действительно есть что отметить. А вот эта история про чистый четверг, помните? А давайте ее перенесем на сегодня. Как вам такая идея, а? И отметимся вместе день банного веника. Ну-ка, признавайтесь, кто на прошедших выходных был в бане? Рассказывайте. День банного веника, друзья, мы отмечаем сегодня все вместе. Банный веник, ну что, это вообще, мне кажется, целая философия. Дубовый для крепости, березовый для мягкости, хвойные, ну, понятное дело, для смелых. А вообще в русской бане он главный инструмент, этот банный веник, и без него пара-то и нет, или пар-то и не тот без веника, согласитесь. Конец сентября, мне кажется, самое время для хорошего пара. На улице свежо, но в парилке тепло, ароматно, правда. О, главное не забыть про чай с травами. А после бани, верно, и еще и с медом, друзья мои. Ох, кто слушает меня сейчас, и если действительно парился в баньке вот на прошедших выходных, я уверена, что на старте новой рабочей недели человек обновленный, с чистой душой, телом и помыслами приступает к работе. Это очень-очень круто. Будем брать с вас пример, друзья мои. Сегодня еще отмечается День работника атомной промышленности. Да, друзья мои, дата выбрана, между прочим, не случайно, потому что именно 28 сентября в 1942 году в СССР было принято решение о начале работ по атомной теме. Вот так вот с этого момента отрасль стала развиваться системно. Ну, а сегодня, конечно, атомная энергетика – это вообще целые города, наука и тысячи высококлассных специалистов. Это праздник для тех, кто работает с тем, что не терпит ошибок, друзья мои. Да, очень серьезная профессия и, конечно же, требует предельной точности. Так что, если кто-то, в общем-то, человек, который слушает нас сегодня, онлайн тоже, благодаря вещанию работника атомной промышленности, мы вас с этим поздравляем. Ну, а если кто-то руки в брюки и руки за голову, потому что он генеральный директор и уже, может быть, на работе сегодня пришел для того, чтобы всех контролировать. Да, тогда отмечайте День генерального директора. Как вам такая история, а? О, праздник для тех, кто несет ответственность все-таки за всю компанию, за все и сразу. Глава фирмы – это человек, который принимает решения, когда легких решений уже не осталось и несет за это ответственность. Это так просто красиво звучит, генеральный директор. А какие за этим стоят действительно важные принятые решения, закажущиеся вообще со стороны легкости, мне кажется, бесконечное совещание, груз ответственности за чужие зарплаты, все это до плеча гендиректора. Хороший руководитель вообще ценится, правда? Всегда, во все времена, на весь золото. Именно потому, что таких, в общем-то, не так много, друзья мои, на деле. Поэтому, если вы относите себя к генеральному директору и вас коим считают, мы вас этим поздравляем. И, правда, работа, между прочим, очень даже и нелегкая. Ну вот, пару праздников накидала. Обязательно сегодня в течение эфира буду рассказывать, друзья мои, что можно сегодня отметить. А пока отмечаем старт новой рабочей недели. Всем привет! No,

0: Погода.
1: А погода-то сегодня, друзья мои, поистине теплая осенняя золотая осень. Ух, по информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну что, друзья мои, самое время рубрики «Топ-3 самых». Слушайте внимательно, потому что, возможно, вы, именно вы окажетесь сегодня в списке, даже не подозревая об этом. Сегодня я решила выяснить на старте новой рабочей недели, а кто они, по их же мнению, самые незаменимые. Ведь есть среди нас люди, которые считают себя самыми незаменимыми и думают, что без их участия, без их присутствия вообще ничего делаться не будет, да и спорится и ладится в том числе. То есть они думают, что, если хочешь хорошо, сделай сам, а лучше, чем сам, никто не сделает. В общем, разбираемся. Итак, друзья мои, в астрологических гороскопах главными незаменимыми чаще всего считают себя девы, львы и козероги. Парам-парапам-пу! Вот так. Разбираемся поэтапно. Итак, девы, ну что вы отворачиваетесь? Да уж, если считаете себя самыми главными боссами, ну тогда слушайте. Да, из-за врожденного перфекционизма и аналитического склада ума девы уверены, что никто не справится с задачей так же качественно и скрупулезная, как они. И девы склонны перепроверять все абсолютно до мелочей. Кто живет с девами, кто работает с девами, дайте обратную связь, так ли это на самом деле. Львы, да, убеждены в своей исключительности, яркости и лидирующей роли в любом коллективе и в семье в том числе. А львам жизненно важно чувствовать себя центром притяжения, вдохновления и главным спасителем ситуации, без которого все потеряет абсолютно смысл и даже блеск. Львы тоже в списке, который себя считают представители зодиакального круга самыми главными, без чьих, в общем-то, присутствий не будет ничего, не спорится, не ладится. Козероги, вы тоже рядышком с львами. Да-да, не оборачивайтесь на него, просто возьмитесь за руки. А, да, прагматичные, ответственные козероги взваливают на свои плечи груз проблем на работе и дома, искренне полагая, что на них держится абсолютно весь мир и всякого рода ситуация. Они контролируют, козероги, каждый процесс, не доверяют другим важные решения и любят подчеркивать степень своей усталости как доказательство собственного, знаете ли, такого статуса незаменимого козерога. Вот такой сегодня список, да, представителей зодиакального круга, которые считают себя незаменимыми абсолютно в любом деле. Ну, а если вы с этим списком не согласны или наоборот, да, мы попали сегодня в десяточку с астрологами, тогда дайте обратную связь. 33-код 399-0011. Ну, а совсем скоро появлюсь здесь для того, чтобы рассказать гороскоп от утреннего шоу на этот понедельник. Дождитесь.
0: Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Это все-таки гороскоп, друзья мои, подъехал. Итак, рассказываю, что сегодня ожидает каждого из нас. 28 сентября на календаре. Итак, сегодня Овны. У вас день смелых решений. Если давно хотелось заявить о себе, предложить новую идею или попробовать необычный подход к работе, Овны, сегодня не упустите шанс. В общем, во всех отношениях Овны ваш день. Тельцы, сегодня особенно важно не сравнивать свои достижения с чужими, уверяют астрологи. Даже небольшое продвижение вперед имеет значение, Тельцы, для вас, если вы действительно на пути к важной цели. Близнецы. Финансовый гороскоп сегодня вас предупреждает: разумная экономия. Сегодня близнецы полезнее импульсивного шопинга, так что перед покупкой стоит спросить себя, действительно ли вещь вам необходима. Раки. Конфликтный день. Да, если возникает спорная ситуация, возьмите паузы. Не отвечайте сразу, чтобы не наломать дров. Львы. День сомнений и разочарований. Да, общение с любимым человеком, семьей или близкими друзьями поможет восстановить душевное равновесие сегодня в этот понедельник для вас. Девы, если сегодня предстоит свидание, не стройте слишком больших ожиданий. Девы, реальность может отличаться от ваших представлений. Весы, напряженный день. Откровенно говоря, понедельник у вас. Сохраняйте силы и энергию, но продолжайте начатое и не бросайте дело только потому, что оно требует больше времени. Скорпионы, день может принести интересное знакомство, но если вам предложат кратковременный романчик за спиной любимого человека, звезды предупреждают, соглашаться опасно. Стрельцы. Активный и продуктивный день. В работе можно проявлять инициативу, особенно если давно хотели попробовать что-то новое. Козероги. День, в общем-то, когда не стоит создавать проблему из ничего. Не ревнуйте без повода, козероги. И не ищите скрытый смысл в каждом слове ваших коллег. Водолеи. День, когда, значит, могут возникнуть вопросы, связанные с квартирой, автомобилем, документами или другими имуществами. В общем-то, что я могу сказать? Понедельник, водолеи. Он у вас такой будет, да. Рыбы. Сегодня ваши яркие идеи могут получить поддержку окружающих. Ну и главное, рыбы, не путать смелость с поспешностью. Решение должно быть продуманным, а не просто эмоциональным порывом. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои, для каждого. Двигаемся дальше. Удачи в этом понедельнике. И пусть для каждого из вас он будет легким.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
6: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: поздравляем, потому что мы знаем, что мы в выходные отдыхали, а вы однозначно работали. Друзья мои, народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. Каким образом? Да написать нам сюда, на студийный вайбер. Давайте знакомиться ближе. Вы представитель какого населенного пункта? Где вы слушаете Радио Брест в данный момент? Я Юль Майская. Перекличка начинается здесь, в студии прямого эфира Радио Брест. Ну а где вы в данный момент? Это какой населенный пункт? Рассказывайте. Вы представитель города Бреста. Возможно, вы представитель города-спутника Жабинка. Столин с нами. Может быть, на связи Пружаны, Драгичин, Барановичи. Ну, кто еще? Белозерск? Где вы все люди? Слушайте нас. Правда, расскажите. Обозначьтесь территориально. Очень интересно, где звучим мы сейчас для вас. 33-код 399-0011. Вот сюда я занимаюсь собирательством ваших сообщений с самого утра. Возможность у каждого из вас есть какая? Передать утренний привет себе, мне, вашей семье, возможно, вашим коллегам, с которыми вы едете на встречу и совсем скоро прибудете на работу. А вот Владимир здесь появился и пишет: «Утро доброго всем! Брест на месте!» Владимир, спасибо. Да и вот этот красивый бородатый человек тоже на месте. Вместе с любимой радиостанцией добирается до работы. Это очень круто. Классная компания. Что я могу еще сказать, безусловно. А вот Катюша появилась, пишет: «Здравствуйте, слушаем вас в Жабинке. А я педагог, учитель начальных классов. Первый год на отработке. Вы поддерживаете с утра. Спасибо вам за это». О, как здорово. Катя, спасибо вам за это. Рассказывайте, как складываются будни молодого учителя. Расскажите. Ну и, конечно, друзья мои, рассказывайте свои впечатления. Кто был на невероятно крутейшем фестивале, который стартовал у нас в Белорусской пуще? Зубрфест. Кто был? Рассказывайте впечатления. Если есть фото, обязательно тоже покажите, как вам выступление. Люся Чеботиной, ну, группа «Дрозды», а группа «Пицца», чего вытворял? Солист невероятно крутейший, конечно, талантливый парень. Это было очень-очень круто. Между прочим, очень многие заметили, что он немного простыл, но тем не менее исполнял вживую все свои песни, ходил с небольшой такой термокружкой теплого чая для того, чтобы согревать голосовые связки. Это было очень-очень мило, друзья мои. И еще раз доказано, что погода не мешает нам, белорусам, объединяться, когда дело идет про классный отдых, про поддержку друг друга. И это очень круто. Рассказывайте впечатления, присылайте фото, кто был на Зубрфесте. Очень интересно почитать ваши комментарии. Так что собираю. Ну и, конечно, старт легкого классного дня в нашей компании обеспечен. Здесь я, Юль Майская. Заряжаю без подзарядки. Проверено на деле.
1: Народная перекличка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников «Умный город». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации. Одним из ее преимуществ является единое цифровое окно. Туристические объекты, интерактивная карта, события и сервисы появятся в одном пространстве. Пользователям также будут доступны умные маршруты, индивидуальные и групповые путешествия с фото, аудиогидами и другой полезной информации. Туристы получат возможность познакомиться с объектами еще до поездки посредством виртуальных туров и 3D-выставок, рассказали в пресс-службе. В перспективе платформа должна охватить весь жизненный цикл туристического продукта – от интереса к месту до самого путешествия и стать национальным туристическим агрегатом. На кольце

0: В пересечении Берестейского и Варшавского шоссе в Бресте планируется возведение стелы высотой 50 метров. Проект вынесен на общественное обсуждение, которое пройдет с 28 сентября по 12 октября. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский отметил, что основная цель – понять, насколько он органично вписывается в архитектурное пространство. «Мы понимаем, что въездные ворота в Брест со стороны границы давно нуждаются в благоустройстве. Архитекторами предложен вариант монумента, который должен достойно представлять нашу страну и город. По замыслу архитекторов, стела станет ярким символом Бреста. Конструкция будет увенчана государственным флагом, оснащена круговым LED-экраном диаметром около 14 метров и архитектурной подсветкой. Экран позволит транслировать социально значимую информацию, приветственные сообщения и символику города».
1: Новости.
0: 28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства. Это опасная инфекция для животных и человека. Болеют почти все млекопитающие, в первую очередь плотоядные, а также грызуны и летучие мыши. Болезнь встречается в 167 странах и ежегодно уносит около 55 тысяч жизней. Источник заражения – дикие или домашние животные. Единственная защита после укуса или ослюнения – прививки. Только врач оценит риск и назначит курс. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шанс на благополучный исход. И в завершении информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.

0: Начало нового музыкального часа. 8:06. Всем огромный родинный привет, дорогие люди. Ну что, добираетесь до работы. Я вижу по вашим сообщениям. Всем огромное спасибо за обратную связь. Здесь Юля Майская. До 11 утра я прибуду в вашей компании с большим великим удовольствием. Тем более в такой ясный, классный, солнечный понедельник, друзья мои. До плюс 20-22. Да, вот так именно обещают сегодня синоптики. По Брестской области абсолютно золотая, классная, теплая осень. Ну, кто там наговаривал на понедельники, что они какие-то не такие, но в нашей компании, компании утреннего шоу «Самое доброе утро», понедельники, правда, всегда легкие. И вы доказываете это тоже на деле вместе со мной, прослушивая нас абсолютно повсеместно, по всему миру в том числе. Друзья мои, народная перекличка продлится до 11 утра, так что давайте будем перекликаться. Люди, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», как настроение, как провели выходные, какие планы на понедельник. Кто-то после моих вопросов обязательно скажет, ага, все тебе расскажи, да, все тебе вот выложи прям. Ну нет, это исключительно по велению сердца. Если хочется поделиться, зачитаю с большим удовольствием ваши сообщения и передам, конечно же, привет абсолютно всем тем, кто заслуживает этого вот с вашей точки зрения, потому что мне кажется, передать утренний привет, приветик по радио в понедельник на старте нового дня, это то, что однозначно улыбнет человека и сделает его утро таким, знаете ли, примечательным и необычным. Ну, давайте попробуем, проверьте на деле. Николай здесь появился. Николай, огромный привет летит вам. Как дела, как настроение? Николай — человек, который слушает нас онлайн благодаря вещанию. Да, radiobrestfm.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас абсолютно по всему миру, как делает Николай. Любит, в общем-то, свою семью, которая осталась здесь, уезжает туда поработать, в общем-то, и приезжает сюда с большим, большим мешком подарков, 100%, да? Ну, а во время нахождения на работе там, безусловно, скучает по семье. И это считывается в сообщениях, которые Николай присылает, пишет: «Хочу передать привет в родные места, в город Брест и город Береза. Привет летит из Амстердама. Не скучайте, еще немного и увидимся». Вот такое классное сообщение. Николай, спасибо огромное за видео, за фото, которые присылаете, и за то, что вместе с нами на связи, несмотря на то, что сейчас находитесь от нас далеко-далеко. Семье привет передали. Я очень надеюсь, что ваша семья, жена, любимые дочки получили этот приветик от нас. Так, Елена здесь тоже появилась. Пишет: «Доброе утро понедельника. Барановичи традиционно на связи». Лен, ну а я спрошу традиционно, как погода там? У нас солнечно, невероятно классно. Я бы сказала, знаете, а-ля прохладное утро. Вот так, наверное, да? Но на самом деле на календаре это уже осень. 28 сентября показывает сейчас у нас календарь. Друзья мои, ну я очень надеюсь, что все, что вы планировали и хотели сделать в сентябре, на старте и в середине, все получилось. Ну а если нет, тогда у вас есть маленький период времени, когда можете еще что-то совершить. Горы свернуть хотели, да? Были такие планы? Да пожалуйста, друзья мои, а мы вас в этом поддержим. Главное, чтобы мотивация была правильная и добрая по отношению к людям. Всем привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро!

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Воспоминания – это билет в один конец.
5: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
6: Пацаны, химера!
5: А у тебя за спиной все человечество.
4: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
8: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Ощущения классные, просто невероятные. Музыка громче, призывает Ангелина Пипер, наша брестская артистка. Вы знаете, пусть будет сегодня музыка громче, пусть сегодня передвигаются автомобили на наших дорогах, да, с открытыми форточками, пусть оттуда доносятся звуки любимой радиостанции, конечно, друзья, и будет вот такой невероятно классный летний вайб, потому что погода абсолютно благоволит вот всем этим ощущениям, знаете ли, вот эта самая история, когда и обманываться рад, правда? 28 сентября сегодня, но действительно, за окном, знаете ли, какой-то совершенно невероятно классный летний вайб, друзья мои. Лично я хочу думать так и вот так воспринимать сегодняшнюю погоду. Осень, спасибо тебе за этот подарок, это правда. Друзья мои, ну что, не могу не обойти стороной сообщения, которое вы только что прислали. Очень хочу быть актуальной для вас. И если слушаете в данную минуту, то с радостью зачитываю в рамках народной переклички, которая продлится у нас до 11 утра. Конечно же, друзья мои, Саша Седов появился здесь и пишет: маршрут номер 6, Тельмы, Туманище. Туманище там. Слушаем Радио Брест. Всем самого доброго утра. Саша, вам классного старта этого понедельника. Пусть все получится. Самое главное, Саша, что? Чтобы тумана в голове не было, правда? А туман природный, бог с ним, рассеется. И будет ясно. Так, Елена Баранович, она отвечает на мой вопрос. Значит, прекрасное, прохладное утро осени в Барановичах, но вместе с тем солнечно. Это тоже очень даже неплохо. Сергей, автокомплекс Брест не отходит, собственно, от своего амплуа. Молодец! Наш внештатный дорожный корреспондент сообщает следующую информацию. Радужная, Плоска, затор на перекрестке в сторону Березовка. Будьте внимательны, предельно аккуратны и осторожны. Ну и помните о том, что взаимовыручка на дороге, друзья мои, конечно же, это важно. Предельно будьте внимательны, не нарушайте скоростной режим и помните вот ту самую народную мудрость. Тише едешь, дальше будешь, да? С этим никак не поспоришь. Сегодня на работе так начальство можно и сказать: я тихо ехал, но доехал. Все. Николай здесь тоже пишет: Амстердам, на связи по-прежнему, скучаю. Скучает человек по белорусской земле, по родным и близким. Ну ничего, скоро доберетесь до нас. Ожидания, конечно же, встречи с родными и близкими. Самое приятное, что может быть, и только порой разлуки. Понимаю, что семья – это основа из основ в жизни каждого из нас. Ну а теперь время для нашей рубрики
1: «Люди о людях».
0: Итак, друзья мои, все больше знаменитостей заявляют: мне и одной хорошо. Когда мы говорим здесь про семью, они: мне и одной хорошо. Звезды сознательно отказываются от отношений или берут долгие паузы, инвестируя в себя, в свой профессиональный рост, внутреннюю свободу. Огромное количество статей есть на эту тему, и действительно, звезды заявляют об этом. Ну вот Риана, да, бизнес-материнство без штампа. Вот ее такой призыв. Она мама троих детей. В интервью не раз подчеркивала, что не собирается выходить официально замуж. Для нее брак не показатель любви и успеха. Строить империю, расти детей, заниматься творчеством. Все это она успешно делает без штампа в паспорте. Однако за этим решением, конечно, стоят и личные травмы, потому что вместе с тем она росла в семье, где не совсем все было хорошо у ее родителей по отношению друг к другу, поэтому сформировался такой штамп у человека ныне взрослого. Но если вы интересуетесь все-таки, друзья мои, тем, насколько правильно и грамотно выстраивается взаимоотношения, вы знаете, мне кажется, что вот здесь очень важно обратиться к старшему поколению, к вашим бабушкам, прабабушкам. Вот они, сохраняя традиции, могут много интересных историй рассказать из вашего рождения, из появления семьи ваших родителей. И все это может, знаете ли, не кануть в лето, а передаваться из поколения в поколение, сохраняя невероятно классные, теплые семейные истории, друзья мои. Ну что, вот сейчас я смотрю по плейлисту, трек у нас Ершов и «Заплетает» трек называется. Абсолютно классный, невероятный. Ассоциируется у меня почему-то, знаете ли, с Ивана Купала и так далее, когда косы заплетали. Почему бы и нет? Ну, друзья, самое главное, чтобы мысли и язык не заплетался на старте рабочего дня. Понедельник, друзья, легкой рабочей недели каждому.

0: Погода.
1: По информации Бреста, Волгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, 20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Люди о людях.
8: Город

0: Реклама.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, это когда, знаете ли, накануне зарплата пришла, правда, и ты такой, вау, как здорово, и вроде все купил, что хотел, правда, еще и осталось, и за все заплатил, и никому ничего не должен, и думаешь, подождите, что-то как-то маловато, ну а другой решает, нет, самое то, абсолютно круто и здорово. Друзья, мы повсеместно сейчас очень многие говорим про искусственный интеллект, но мало говорим про то, что он будет внедряться и в то, чтобы пересчитывать наши зарплаты, друзья мои. Уже повсеместно это происходит, да. Теперь нашу зарплату считает алгоритм, да, искусственный интеллект решает, кому доплатить, кому нет, и это как-то где-то уже прорывается абсолютно во все области, да. Бухгалтеров не заменить, незаменимые люди, я считаю. Поэтому искусственному интеллекту нужно еще побороться с какой-нибудь Раисой Ивановной, человек, который уже практически 40 лет работает и ведет бухгалтерию какого-либо предприятия. Это вам не шутки, да. Да, абсолютно. Бывает такая ситуация, да? Вы просите прибавку у начальника, говоришь, хорошо поработал, как-то надо доплатить. Он кивает, сочувствует, даже согласен, абсолютно согласен. Говорит, да, ты большой, молодец. А потом открывает вот такую, знаете ли, систему и видит, алгоритм уже все посчитал, и вам не положено. Ну, просто не положено. Ага, знакомая ситуация? Пока нет. Но она уже на самом деле реальность для миллионов сотрудников по всему миру. Вот эта реальность, о которой я только что рассказала. Оказывается, 40% организаций уже используют по всему миру искусственный интеллект для ускорения решений по зарплатам. Это самый популярный сценарий применения технологии в компенсациях, друзья мои. 53% специалистов вообще боятся, что алгоритмы вытеснят человеческое, знаете ли, суждение из решений о денежном вознаграждении. А вот 61% компаний переписали должностные даже инструкции под искусственный интеллект, навыки его, но 55% не подняли за это зарплату. А еще 68% работников со всего мира осторожно верят, что искусственный интеллект делает оплату труда справедливее, чем люди, да, чем та самая пресловутая бухгалтерия. Но 65% людей одновременно опасаются алгоритмической предвзятости и отсутствия человеческого вообще восприятия того, как человек делает свою работу. Ну, не знаю, звучит разумно вроде как, да, но проблема в данных, потому что алгоритм учится на исторических зарплатах. То есть, если в компании годами платили женщинам меньше, либо каким-то сотрудникам, то модуль это однозначно усвоит. И получается, что у тебя шансы на то, чтобы, если ты работаешь лучше, да, с годами, ну, мало ли, пересмотрел свое отношение к работе, модуль все равно это не засчитает. Так что, друзья мои, исследование за 2026 год показало разрыв. Компании внедряют искусственный интеллект для скорости, но не для справедливости. И 40% уже получают выгоду от ускорения решения. 53% людей признают, алгоритм не понимает контекст, и человеческий фактор все-таки имеет место быть. Друзья мои, так что сегодня зайдите в бухгалтерию свою, да, бухгалтерам вашим привет, подарите шоколадку, попейте вместе кофе. По-человечески все должно быть, мне кажется.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио «Брест».

Невероятно классный трек, который, да, окрыляет, зажигает и действительно делает тебя абсолютно бодрым. А что еще нужно, да, на старте новой рабочей недели? Сегодня понедельник, друзья мои, в нашей компании он всегда легкий. Будьте на старте нового дня вместе с командой утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь Юль Майская и он, Влад Романенко, который отдыхает в заслуженном отпуске. Я ему совершенно немного завидую, но на самом деле очень даже радуюсь. Да, друзья мои, музыка – это то, что, возможно, сделает ваш понедельник легким, необычным и очень даже красивым. Меня абсолютно никто не перебедит в том, что ничто не способно так пробуждать эмоции и отзываться в сердце человека, как чарующие звуки музыки, любимого трека, биты и так далее, и так далее. Музыка абсолютно многообразная, согласны, да, и бесконечна. Как и вместе с тем интересные факты.

0: песню, да, I Will Always Love You, да, которую Уитни Хьюстон исполнила для фильма «Телохранитель», да, это кавер на песню Долли Партон, вы не знали, а это так и есть, друзья мои, именно так. О, много интересных фактов есть, невероятно классных, но очень хочется надеяться, что вы сегодня будете себе подпевать любимые треки, друзья мои, пусть музыка сегодня сделает этот понедельник действительно легким. Вы, кстати, знали, что гориллы поют и урчат себе под нос, когда едят? Да, они это делают, им доставляет это удовольствие абсолютно. Да, кстати, группа «Руки вверх», знали об этом, что заработала на продаже песенки немецкой группе $1.5 миллиона? Такое было. Невероятно классный исторический вообще момент с музыкой связан. Огромное количество фактов, друзья мои, есть. Да, кстати, в 1965 году на пике популярности The Beatles, кстати, Джона Леннона, Фредди, с которым музыкант тогда практически не общался, выпустил собственный сингл. Песня вместе с тем успеха не имела, хотя отец делал ставки, друзья мои. Ну что, поддерживаем друг друга, объединяемся на старте этого понедельника. Погода благоволит, до плюс 22 градусов тепла сегодня обещают по Брестской области, друзья мои. Давайте будем обманывать. Пусть этот день я буду называть сегодня летним, таким прохладным летним классным днем. Хотя уже на календаре 28 сентября, друзья. Здесь Юля Майская. Вам привет.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Делегация Брестской области отправилась с рабочим визитом в Бразилию. Основная тема – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Ранее стороны вели переговоры с одной из бразильских компаний о реализации совместного проекта по локализации производства сельхозтехники. В частности, брестские специалисты посетят предприятие, ознакомятся с его производственными мощностями и ассортиментным перечнем продукции. С руководством компании пройдут переговоры по реализации совместного проекта по локализации производства сельскохозяйственной техники на территории Брестской области. Делегация планирует также посетить сельскохозяйственные организации Бразилии, изучить методики сельхозработ по выращиванию зерновых культур, обменяться опытом и технологиями ведения сельского хозяйства. Проинформировали в пресс-службе.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: Первое Всебелорусское народное собрание прошло в октябре 1996 года и определило дальнейший путь страны. Спустя три десятилетия один из спикеров, профессор кафедры теоретической физики Брестского госуниверситета имени Пушкина Владимир Плетюхов, вспоминает. На трибуну он вышел по личной инициативе поддержать президента и обозначить позицию коммунистической партии. Речь готовил сам, включая примеры из жизни регионов и проблему статуса руководителей сельхозпредприятий. За несколько часов до форума пришлось срочно дополнить текст, сообщили о регистрации новой коммунистической

0: Партии Беларуси. По мнению Владимира Плесюхова, форум сыграл ключевую роль в разрешении политического кризиса. Будущим депутатам ВНС он советует: трибуна не место для заготовленных докладов, а площадка для смелых инициатив. В Бресте строительство новой ветки моста через Муховец выходит на завершающую стадию. Реконструкция предусматривает две ветки на месте сооружения 1960-х годов, соединяющего бульвар Шевченко и Варшавское шоссе. Как рассказал старший производитель работ филиала «Мостоотряд» номер 58 открытого акционерного общества «Мостострой» Александр Ищенко, на первой ветке смонтированы пролетное строение и все 6 опор. Уложен черновой слой асфальта, выполнена гидроизоляция, проложены коммуникации и установлены опоры освещения. Новый мост будет ниже старого – 8,6 метров вместо 10,5. Появятся отдельные правоповоротные съезды и кольцевой перекресток эллипсовидной формы, а вместо одной полосы в каждую сторону станет по две. Движение откроют до конца года. Затем старый мост демонтируют и возведут вторую ветку.
1: В данный момент идет вторая очередь строительства данного моста. У нас завершены работы по устройству опор мостовых пролетов. То есть пролеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 уже завершены. Идет устройство работ по завершению мостового полотна. В данный момент устроено у нас уже нижний слой асфальтобетонного покрытия. Устроено перильное ограждение пешеходное. И планируем производить работы до конца месяца по устройству пешеходных дорожек и барьерного ограждения. Особых технических трудностей у нас не возникало. Единственное, у нас, конечно, возникают трудности по работе в городе, потому что артерия очень оживленная, здесь большой поток автомобилей, очень тесно, и приходится, естественно, нам искать некоторые компромиссы с организацией дорожного движения и с нашим производством работ. Недочеты все стараемся устранять сразу же, потому что надо адекватно реагировать на замечания и исправляем все в темпе, то есть не тянем. Как только мы будем сдавать этот путепровод, левую часть, вернее, мост, мы сразу же начнем работы по демонтажу второго путепровода и начнем строить новый.
2: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. Сегодня с 10 до 12 часов первый заместитель начальника Главного управления юстиции Брестского облсполкома Яна Фаатовна Стельмашук проведет прямую телефонную линию по вопросам деятельности ЗАГС. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 30 16 03. Студенты Брестского государственного университета имени Пушкина примут участие в 4-м российско-белорусском форуме студенческих медиа «Индустрия медиа», который проходит в Пскове с сегодняшнего дня по 2 октября. Цель форума – установление творческих связей учащихся вузов Беларуси и России, реализующих себя в сфере журналистики. Тема в этом году – «Голоса молодых. Энергия единства». Участники форума пройдут обучение, пообщаются с экспертами и глубже познакомятся с культурой двух стран путем создания совместных проектов. Всего от Брестского университета имени Пушкина на форум отправились 5 человек. Открытое акционерное общество «Брестмаш» – один из флагманов машиностроения Брестской области. Завод выпускает оборудование для пищепрома, комплектующие для плит, запчасти к автомобилям и развивает собственное автопроизводство. История предприятия началась в 70-х, а свое нынешнее имя завод носит с 2005-го. Позже он вошел в холдинг «Белавтомаз», собрал первый автомобиль под брендом «МАЗ», освоил собственную модель, а затем школьный автобус и транспорт для людей с инвалидностью. Сегодня «Брестмаш» выпускает детали для «МАЗ», комплектующие для «Гефест-техника» и «Брест-газоаппарат», а также насосы для молочной продукции. Завод участвует в госпрограмме по обеспечению учреждений автотранспортом. Среди ключевых достижений предприятия – участие в программе развития регионов, позволившее открыть новое производственное направление – участок по изготовлению силиконовых патрубков. Изначально мы удовлетворяли запросы основных флагманов отечественного машиностроения, но сегодня ведем работу по поставке патрубков на ГАЗ «Петербургский тракторный завод» и другие предприятия. В этом году освоим новый вид продукции – силиконовые профили, рассказал директор открытого акционерного общества «Брестмаш» Иван Ганчиц. Брестское областное объединение профсоюзов проводит областной профсоюзный конкурс видеороликов «Мое богатство, моя семья», приуроченный к неделе родительской любви. К участию в конкурсе принимаются авторские ролики, раскрывающие тему семейных традиций, ценностей, любви, заботы и воспитания детей. Заявка для участия в конкурсе и один видеоролик направляются на электронный адрес brestpressa@mail.ru в срок с 1 по 9 октября с пометкой на конкурс. По итогам определятся два победителя. Ролик, набравший большее количество просмотров в TikTok, и ролик, набравший наибольшее количество голосов в телеграм-канале. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
2: города.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: В нашей компании оно действительно самое-самое доброе. 9 часов 10 минут. Всем привет. Юля Майская здесь у микрофона. Это прямой эфир. Мы на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест. И всех вас, друзья, поздравляю со стартом новой рабочей недели. С приходом до понедельника. Любимого. Именно так. Почему-то потому, что понедельник, новый день, дает нам огромное количество новых возможностей. Знаете ли, это как маленькая новая жизнь. Каждый день абсолютно так. Ведь может быть все пойдет совершенно по-другому, не так, как вы планировали. Новые встречи, знакомства, абсолютно, знаете ли, вот те неспланированные сценарии, которые подбрасывает нам жизнь. И ведь этим наступление нового дня прекрасно, правда? Давайте будем в окружающем себя мире замечать все самое классное и рассматривать этот прекрасный мир до мелочей, потому что в нем столько всего невероятного, друзья мои. Сегодня, кстати, прям положено на официальном уровне этим заняться. Что здесь я имею в виду? Ну что, 28 сентября, сегодня, знаете, день рассматривания мелочей, да. Я сегодня, знаете ли, призываю вас, друзья мои, немного замедлиться и заметить то, мимо чего обычно мы с вами пробегаем. Я не знаю, узор на листике, там, трещинку на чашечке, когда вы пьете кофе, блик, в конце концов, на стекле. Иногда именно в мелочах прячется самое-самое интересное, которое затягивает тебя. Ну, попробуйте сегодня хотя бы пару раз остановиться и вглядеться в привычный мир, вот как-то по-непривычному, друзья мои. Вот просто рассмотрите детали, потому что чаще всего набегу куда-то быстрее и так далее. И слово, наверное, быстрее я опаздываю в понедельник, они такие самые-самые пресловутые, распространенные во всем мире. Но сегодня можно замедлиться, да, погода позволяет вместе с тем, почему бы и нет. И рассмотреть какую-нибудь маленькую мелочь в виде, знаете ли, маленького колечка с маленьким бриллиантом, который будет стоять у на тумбочке прикроватной, например, а вы эту маленькую вот штучечку в виде колечечка поставьте, пожалуйста, я не знаю, куда-нибудь в сейф, например. А если она вам не нужна, занесите в ломбард, например. Какие мысли у меня, правда, друзья мои? Сегодня день рождения ломбарда. Вот я про что говорю. Ломбард, да. Считается, что именно 28 сентября в далеком 1618-м в Брюсселе открылся первый в мире ломбард. Идея оказалась настолько живучей, что дожила до наших с вами дней. Правда? Без изменений. Абсолютно. Ломбард. Место с особой атмосферой, где у каждой вещи своя история. Хороший повод вспомнить, что финансовые инструменты бывают гораздо старше, чем кажется, друзья мои. Вот так. Но если вы за всю жизнь свою заработали уже столько, что, в общем-то, можно и в ломбард куда-то отнести, друзья мои, тогда вам остается только танцевать, да. Потанцуем под шаде прямо сейчас. Ну, а если вы, друзья мои, собираетесь на работу до сих пор в 9.13, тогда собирайтесь на работу в танце. Если вы туда прибыли, включайте любимые радиостанции, чтобы утро нового дня на рабочем месте

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши треки –

0: радио Брест.
1: Вы знаете, потом не отвертеться. Если вдруг действительно не заметишь чего-то важного, что так или несет, будет нести последствия какие-то, вот эта история потом, я не заметил, оно абсолютно не сыграет никакую положительную роль, друзья мои, потому что так или иначе, изначально, прежде чем что-то делать, нужно ознакомиться. А что же, значит, твои действия, и что же за это будет, друзья мои. Вот это можно применять абсолютно ко всем сферам своей жизни и к туризму в том числе. Сейчас поймете, о чем я говорю. Друзья мои, турист совершил ошибку один. Вот он даже не подозревал об этом. Он просто приехал в Китай посмотреть на эту красивую, невероятно богатую страну в зеленой кепке. Ну, подумаешь, головной убор зеленого цвета. А что тут такого? Житель Таиланда, действительно приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия неправильный головной убор. Это он так не думал. Ему потом китайцы об этом подсказали. Мужчина действительно разместил в социальных сетях фотографию своей зеленой кепки, рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить вот головной убор именно такого цвета. На улице, в общем, к этому туристу подошел местный житель, когда тот прохаживался в зеленой кепке по Китаю, и порекомендовал сменить головной убор, ведь его кепка означает, что мужчине изменяет жена или девушка. Ну, поначалу наш герой на самом-то деле решил, что его разыгрывают, но мало ли, китайцы веселый народ. Но покопавшись в интернете, этот бедный человек убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает «тебе изменили». То есть у нас, у славян, сказали бы немного по-другому, да, обязательно упомянув слово «рога» и так далее. Вообще, на самом деле, в разных культурах одна и та же одежда, друзья мои, может иметь абсолютно разный смысл. Ну, герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы, кепки, и никому этого не советуют делать. А, я не знаю, а мне зеленый цвет очень нравится. Вообще, на самом-то деле, у нас, у славян, зеленый цвет ассоциируется с пробуждением природы после зимнего сна, правда, молодой травушкой, да, и первыми листьями, плодородие. Зеленый связывали, кстати, засеянными полями тогда наши предки, новыми всходами, которые давали надежду на богатый урожай. Так что, друзья мои, зеленый цвет – это еще не приговор. А вот в Китае зеленая кепка, да, на голове у мужчины, оказывается, может считываться вот таким вот образом. Ой, друзья, сколько стран, столько и традиций. Мы обязательно будем о них здесь с вами говорить, удивляться, делать правильные выводы и вместе с тем сохранять свои культурные традиции.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ой, да, друзья, я подумала о том, что, вы знаете, все-таки классно, когда есть возможность уйти на работу, разойтись, не видеться определенное количество часов, соскучиться, успеть по своей второй половинке, по детям, которые, наверное, в течение целых выходных, собственно, решили остаться дома, а не поехать к бабушке. И тут-то перенасыщение всей семейной жизни так или иначе произошло. И ты так думаешь иногда, скорее бы на работу, слушайте, скорее бы. Ну, признавайтесь, было у вас так, а? Было? Или прям у вас все идеально, идеальные люди? Но если так, тогда с вас нужно однозначно брать пример. Но я вот подумала еще, если муж и жена, ну, условно, например, фрилансеры, да, и работают дома, и так далее, ну, они же так или иначе находятся в замкнутом бытовом пространстве вместе 24 часа на 7 практически. А вот так или иначе здесь, наверное, должны возникнуть сложности. Ну, по крайней мере, так утверждают современные психологи, друзья мои. Да, ну и вот это вот наводнение друг другом, так или иначе, очень сложно переносится современными людьми, потому что каждому из нас нужно что? Что вы говорите? Ну-ка, еще громче. А, ну правильно, все верно. Я согласна с вами. Личное пространство. Да, его никто не отменял. Кстати, Джастин Бибер, да, он тоже заявляет о том, что личное пространство надо всегда и везде, а не то. В общем, Джастин Бибер, который несколько лет назад сам признавался, что брак с Хейли Бибер спас его от депрессии, сегодня все чаще говорит о необходимости личного пространства. Да, пара проводит время порознь, а певец сосредоточен, да, работает над новым альбомом. И это, собственно, абсолютно такая продуманная тактика в взаимоотношениях. Некоторые, кстати, инсайдеры утверждают, что это такое осознанное решение, чтобы не потерять себя в отношениях. Ну, тоже верно. Но вместе с тем другие, что это сигнал о кризисе в паре. Но в любом случае, мне кажется, это пример того, как даже идеальный брак может требовать пересмотра ролей и дистанции в отношениях. Почему бы и нет? Для тех, кто ценит все-таки, друзья мои, эстетику и вдохновляющие, мне кажется, образы вообще везде. История Бибер напоминает, что за красивой картинкой, друзья мои, часто скрываются сложные процессы, которые, да, требуют того самого личного пространства. Это, знаете ли, в песенном изложении это можно выразить следующим треком. «Я – это ты, а ты – это я». Да, ну только давай немного порознь, ну хотя бы на несколько часов. Почему бы и нет?

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: работу работай.
1: Да, именно так миллениалы подходят к зумерам и говорят: работу работай, ну правда, ну а что, это тебе уже не университет, да, ты уже пришел на первое место работы работать, поэтому не делай вид, а берись за дело. Ну и тут можно встретить зумерский взгляд, который не перепутаешь ни с каким остальным. Друзья мои, сегодня в рубрике «Работа работай» я решила разобраться, от каких условий и обязанностей отказываются зумеры и абсолютно не чувствуют за собой никакую тяжесть, вину и так далее. То есть не стоит, вот, знаете ли, воображать себе, что у кого-то должна там проснуться совесть, она и не засыпала у зумеров, а они просто другие. Да, именно зумеры, друзья мои, мы зачастую сейчас пришли работать к вам в виде молодых специалистов, и с ними как-то нужно наладить этот самый пресловутый контент, друзья мои. И дело даже не в миллениалах, а дело в тех самых пресловутых зумерах, которые, друзья мои, не собираются, знаете ли, во главе угла ставить работу и карьеру. У них на это совершенно другие виды. В этом и разность. Итак, сверхурочная работа для зумеров. Они не соглашаются задерживаться в офисе ради похвалы или призрачных перспектив. А еще зумеры отказываются отвечать на рабочие звонки и сообщения в личное время, в нерабочее время. Галочка такая, да? Потому что миллениалы всегда готовы в 11 вечера, в 12. Да, алло, что? Рабочий вопрос? Давайте решать. А еще, конечно же, сознательно зумеры не хотят становиться начальниками, чтобы не брать на себя колоссальный стресс и ответственность за чужие ошибки, потому что начальник так или иначе отвечает не только за себя, а еще и за свой коллектив, и за подчиненных, верно? А значит, равно несет за них ответственность. А вот зумеры не согласны быть начальниками. Им это вообще ни к чему. Они просто хотят нести ответственность за себя, а не за других. А еще зумеры, знаете ли, считывают бессмысленные ритуалы, такие рутинные, на работе. Они игнорируют пустые совещания ради галочки, знаете ли, показушную такую занятость и отчеты ради отчетов. Им вообще это неинтересно. Ну и, конечно же, зумеры, да, эти самые пресловутые молодые специалисты на первом рабочем месте после получения образования не терпят неуважения и давления со стороны руководства. И с этим абсолютно ничего не поделать и абсолютно ничего не попишешь. Но вообще, главные ценности зумера, поколения Z на рабочем месте – это баланс. Баланс между работой и личной жизнью, психологический комфорт, гибкость и, конечно же, возможность развиваться. Вот нам, миллениалы, в этом вопросе нужно зумеров брать однозначно пример, друзья мои. И, конечно же, так или иначе, какие-то связи абсолютно нормальные устанавливать с этим поколением Z, которые нас могут очень многому научить. Поэтому, знаете ли, фразу, о которой я, нет, не скажу, а прозвучит вот буквально через пару секунд, эту фразу по отношению к зумерам нужно говорить мягче. Ну, по крайней мере, не так.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Евгения Хабовец. Доброе утро. Многодетным семьям в Беларуси не стоит беспокоиться, они в любом случае получат жилье. Об этом в проекте «Время первого» на телеканале «Первый информационный» заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова, сообщает Белта. Тему обеспечения многодетных семей жильем затронули в контексте истории 25-летней жительницы Минска Ангелины Каминской. Девушка родила тройню и записала видеообращение главе государства с просьбой подарить квартиру. С момента публикации прошло буквально пару недель, и молодая семья получила заветную квартиру. На совещании у главы государства прозвучало, должна быть выстроена четкая система. Она у нас и есть в стране. Сегодня забота о тех, кто создает семью, о семьях, воспитывающих детей, и о семьях, которые имеют деток, в нашем государстве очень серьезная, отметила Наталья Качанова. В эти минуты первый заместитель начальника главного управления юстиции Брестского облсполкома Яна Стельмашук проводит прямую телефонную линию по вопросам деятельности ЗАГС. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 30 16 03. Звонки принимаются до 12 часов. Брестский государственный университет имени Пушкина принял участие в Дне научной молодежи 2026, который прошел на базе Национального центра технического творчества детей и молодежи. На площадке университета были представлены урбанистический мастер-класс, а также разработки лаборатории геоинформационных систем и территориального управления. Участники мероприятия познакомились с современными подходами к изучению и развитию городских территорий, а также с научными разработками, которые реализуются в Брестском вузе. С 5 октября ведомственные контролеры-ревизоры в Беларуси начнут использовать видеорегистраторы и диктофоны по новым правилам, утвержденным

0: постановление Минтранса номер 43. Инструкция предусматривает обязательную непрерывную видеозапись при проверке билетов, предварительное устное предупреждение пассажиров, а также ограниченный доступ к материалам и четкие сроки их хранения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22. В Барановичах 17-19. В Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 градуса.

0: Радио Брест.
1: Да, друзья мои, под такие треки можно думать обо всем, о чем угодно. И вот я решила сегодня поинтересоваться у вас. Да, определенный путь составляет от дома до работы. Это то время, когда ты абсолютно себе принадлежишь себе, а еще и пробкам принадлежишь, если вдруг такие нарисовываются. 10.09, уверена, что в нашем городе Бресте уже пробки отсутствуют. А если вы сегодня в них и постояли поутру, друзья мои, то я очень надеюсь, что вы сделали правильные выводы. Может быть, для себя определили какой-то дедлайн и, возможно, выстроили какие-то платы. Ведь, знаете, побыть в тишине, наедине с самим собой вообще в современном мире – это невероятная роскошь, друзья мои. Но лично мне побыть наедине с собой как-то не совсем, наверное, комфортно. Поэтому мне безумно приятно находиться в вашей компании. Всем привет, меня зовут Юля Майская, и до 11 утра мы вместе с вами еще пробуем проснуться. Кто этого не сделал? Конечно же, очень активно работаем, кто уже проснулся и выспался. Но если кофе-пауза была в ваших коллективах, с коллегами, то вы точно обсудили и знаете, что делать, друзья мои. Правильно, включать громче любимую радиостанцию, друзья мои, потому что прямо сейчас у нас на старте, да, новый музыкальный интерактивный час. То самое время, когда мы с вами друг друга лучше узнаем, когда мы с вами знакомимся поближе друг с другом и, конечно же, общаемся. А еще получаем разного рода полезные лайфхаки друг от друга и делимся ими. Друзья мои, вот я всегда думаю, знаете, о чем? Вот по пути на работу, о чем обычно думают люди? Ну, о чем? О планах на день, о предстоящих задачах, о бытовых мелочах, о, возможно, личных делах, а может быть, о том, как приятно либо неприятно сложилось утро перед выходом из дома. В общем-то, абсолютно разные мысли, конечно, посещают голову наших людей. Вот я сегодня и решила об этом поговорить. О чем вы думаете по пути на работу, друзья мои? Давайте обсудим. 33-код-399-0011 сюда, студийный чат Вайбер активен. Присылайте сообщения, обязательно буду зачитывать. Может быть, вы по пути на работу думаете всегда об одном и том же. Абсолютно. О работе. А может быть, все зависит от вашего настроения, от погоды за окном и о том, с кем вы ехали в лифте, например, да, спускаясь с 9 на 1 этаж. Уж не знаю, друзья мои. Но давайте поговорим на эту тему. Может быть, вы не думаете вообще ни о чем. Абсолютно. У вас в голове здоровый белый шум. Это перед стартом рабочего дня. А вместе с тем медики говорят, что это помогает, когда у тебя в голове появляется чистый лист бумаги перед, знаете ли, сложной рабочей недели на старте понедельника. Это действительно тебя обнуляет и вместе с тем делает тебя еще более, ну, что ли, таким сосредоточенным, да. Но, да, покажите мне человека, у которого на старте нового рабочего понедельника белый лист в голове, просто белый лист бумаги, чистый, абсолютно никаких записей там нет. Счастливый человек. А может быть, вы умеете как-то переключаться в своей голове на этот чистый белый лист бумаги? Уж не знаю, тогда посоветуйте. Итак, друзья мои, о чем вы обычно думаете по пути на работу? Рассказывайте. Будем общаться на эту тему. 33-код-399-0011. Ну и во ВКонтакте совсем скоро и в Инстаграм в том числе мы запустим пост-опрос. Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Да, друзья мои, можно лететь на работу, опаздывая, правда, 10 часов и 22 минуты, если ты вдруг проспал после активных выходных. А можно лететь по белому свету, по свету белому. Вот, вот, вот так вот именно Артем и Лера поют. Да, друзья мои, это в своих мыслях можно лететь, в своем воображении, потому что ты так или иначе настраиваешься на рабочий день, сидишь в автомобиле, не знаю, в общественном транспорте, в такси, в маршрутке, либо пешком идешь, оглядываясь по сторонам, и все равно фантазия где-то улетает. Абсолютно в разных мыслях. Так вот, друзья мои, о чем вы думаете по пути на работу? Стало мне интересно, я решила у вас об этом поинтересоваться. Обязательно расскажу о том, о чем думаю я, в том числе. Зачастую многие из нас думают о том, чтобы не опоздать на эту самую пресловутую работу, правда? Кто работает ранним утром и встает достаточно рано. Ну, а мысли у людей абсолютно бывают разными. Какие? Обязательно расскажите, ну, поделитесь, очень интересно. Давайте пообщаемся. 3-3-код 3-9-9-0-0-11, студийный чат Вайбера, он активен. Вот сюда, я жду ваши сообщения, обязательно пишите, буду зачитывать прямо в прямом эфире. Конечно же, знакомясь с вами поближе, а если здесь уже эти люди, которые завсегдатые, тоже с удовольствием почитаю ваши сообщения. Ну и заходите к нам, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я там запустила пост-опрос. И сегодня интересуюсь, а о чем думаете по пути на работу? Рассказывайте, делитесь. Ну, чтобы вам немного было проще, дорогие люди, конечно, я с большой любовью позаботилась о вас и набросала варианты ответов, задавая свой вопрос. Итак, первый вариант ответа. Прикидываю, во сколько смогу уйти домой сегодня. Есть такой момент? Бывает? Далее, второй момент. Выключила ли я утюг или свет в коридоре? Бывают такие мысли по пути на работу? Есть такой момент? А еще один вариант о том, как бы выглядел мой идеальный день, если бы я не работал. Иногда, вы знаете, мы в своем воображении, да, начинаем про это думать, куда-то нас уносят, конечно же, абсолютно фантазийные наши мысли. А потом мы возвращаемся, знаете ли, с фантазией просто вот в свои автомобили. На путь, дорогу истинно становимся и понимаем, нет, я же на работу тупую. Есть и четвертый вариант, вариант ответа на мой вопрос, о чем думаете по пути на работу. Только о ней и думаю, о работе кормилицы. Может быть, вы и проголосуете за этот вариант. Во всяком случае, я жду. Мы будем подводить итоги поста опроса с вами в окончании этого часа. А пока, конечно же, будем общаться на эту тему. О чем чаще всего люди думают по пути на работу? Меня интересуют прям ваши мысли, дорогие радиослушатели, так что обязательно пишите. Ну вот, Сергей, автокомплекс Брест, он всегда думает по пути на работу о работе и о том, чтобы чистота дорог была соблюдена, чтобы обязательно все уважительно перемещались на дорогах города Бреста. И тут Сергей нам написал информацию следующую. Значит, брестских дивизий подъем на западный обход ДТП в левой полосе. Будьте предельно аккуратны, не задумывайтесь за рулем о постороннем. Думайте только о дороге. Ну и светофор Краснознаменная Варшавка не работает там. Светофор, так что тоже будьте предельно внимательны и аккуратны. Итак, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я сегодня спрашиваю, о чем вы думаете по пути на работу? Поделитесь, расскажите, пообщаемся.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Так, друзья мои, что-то пошло не по плану здесь у меня в плейлисте, потому что я очень даже планировала выйти здесь, сюда, прямо в прямой эфир после Вани Дмитриенко. Друзья мои, да, вот сейчас я это и сделала. Но этот трек невероятно крутейший, который вы услышали буквально пару вступлений, обязательно послушаем вместе. Ну а пока Ваня Дмитриенко только что недоступно звучал, он у нас здесь. И так убедительно, я вам скажу. Друзья, сегодня мы общаемся в рамках интерактивного часа на предмет темы, о чем вы думаете по пути на работу, друзья мои. Может быть, о том, кем хотели стать когда-то. И, может быть, совсем не планировали работать на той работе, на которой работаете. И такие мысли, конечно, посещают головы наши с вами, когда мы остаемся наедине друг с другом. Или один на один с собой. Правда? Вот тогда можно подумать, вспомнить, резюмировать, сделать выводы и так далее. Кстати, Ваня Дмитриенко, вот вы когда-нибудь представляли, задумывались о том, кем он хотел стать в детстве? Еще в юности, казалось бы, все было предписано. Артист с большой буквы и точка. Но на самом деле Ваня Дмитриенко в разного рода интервью признавался, что в ранние годы абсолютно всерьез задумывался о профессии повара. Да, да, именно так. Он безумно любит готовить. Ну а позже, став известным, он даже открыл свой ресторан в Москве, друзья мои. Поэтому вот эта вот история и любовь к кухне не прошла абсолютно даром. Признается, что любит вкусно поесть и любит готовить. Вот так. Ну, а с 7 лет Ваня начал петь самостоятельно, выбрал для себя занятие музыкой. Родители были совершенно не против и поддержали его в этом его многообразии. Как себя можно проявлять? Потому что действительно с ранних лет уже делал наброски на то, как писать музыку, как создавать тексты. И все у него это получалось на отлично. Друзья мои, получается ли у вас отлично оставаться наедине с собой, пока вы добираетесь до работы? И сегодня мы общаемся в рамках интерактивного часа на тему «О чем вы думаете по пути на эту самую свою любимую работу?» Я очень надеюсь, что в вашем контексте именно так. Итак, варианты ответов набросала. Прикидываю, во сколько смогу уйти домой сегодня. Далее. Выключил ли я утюг либо свет в коридоре? А еще, знаете, к этому можно оставить комментарий. Закрыл ли я квартиру? Да, бывает часто. О том, как бы выглядел мой идеальный день, если бы я не работал. Очень многие люди думают об этом, когда едут на работу ранним утром. И вот просто так, знаете ли, фантазируют. Ну и есть еще один вариант. Только о ней думаю, о работе своей кормилицы. Может быть, об этом. Выстраиваете дедлайн, планы, думаете о том, кому нужно позвонить, с кем нужно связаться и так далее. Рассказывайте об этом, заходите во ВКонтакте. Мы есть, официальная группа «Радио Брест». В Инстаграм тоже забегайте, «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Все, кто присоединился вообще на нашу страницу, появился там, новые подписчики. Вас, конечно же, мы, друзья мои, очень-очень приветствуем. И спасибо вам за внимание к нашей странице «Радио Брест». И я, кстати, видела, анализировала, какой ажиотаж произошел у нас, да, когда мы, будучи на Зубруфесте, снимали Люсю Чеботину. И все то, что происходило, этот невероятный вайб, и погода даже не помешала случиться тому, что было, это очень круто. А самое главное, что я поняла, что наши подписчики-то это оценили. Очень здорово. В общем, постопрос наш появится еще и там. Скоро у нас в Инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Если вы еще не с нами, тогда милости просим на нашу страницу. Мы рады абсолютно каждому из вас. Очень часто устраиваем там разного рода розыгрыши в Инстаграм, поэтому не пропустите. Итак, друзья мои, напоминаю, о чем общаемся, о чем вы думаете по пути на работу. Вот что спрашиваю я. Присылайте свои варианты ответов к нам и на студийный вайбер 33 код 399-0011. Буду зачитывать. Ну и в конце этого часа подведем итоги.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Там в нашей компании всегда так, да, друзья мои, у нас здесь, на самой позитивной радиостанции страны, радио Брест, исключительно только самое доброе утро. Так что просыпайтесь в нашей компании, да, начинайте старт новых возможностей и дел на своих рабочих местах в нашей компании. Ну а если отдых у вас, друзья мои, тоже начинайте утро в нашей компании. Ну и помните о том, что утро – самое невероятно крутейшее время вообще среди суточной нормы, когда мы можем сделать гораздо больше. Кстати, относительно продуктивности, да, медики и ученые уверяют, что самое продуктивное время вообще в нашей с вами природе после пробуждения – это 3-4 часа после того, как мы проснулись. Ну а далее наши силы и, собственно, внимание идут немного на спад. Вот так устроены мы, дорогие люди. Но здесь важно очень развивать, безусловно, то самое внимание. Ну что поделать, если происходит выгорание? Вот тогда с этим абсолютно ничего невозможно поделать. Есть только один рецепт, друзья мои. Это восстановление сил через отдых. Другого пути абсолютно никакого нет. Поэтому в этом вопросе, в вопросе любви, жизни, работы, важно что? Верно, золотая середина. Я полностью вас поддерживаю в этом плане и в этом вашем мнении. Друзья, сегодня в рамках этого интерактивного часа мы общались на, мне кажется, интересную жизненную тему. О чем вы думаете по пути на работу? Особенно для понедельника актуально. Вот эта история, как я не хочу на работу, наверное, да, посещает ваши головы? Или, например, наступил осень, скоро зима, там и Новый год, а там уже и пенсия, и так далее. И далее по тексту, друзья мои. Но к этому вопросу можно подойти немного по-другому. Итак, варианты ответов я набрасывала. Еще заходите, голосуйте. Во ВКонтакте запустила постопрос. Он у нас и в Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Брест. А пока я решила изучить этот вопрос, знаете ли, с точки зрения вообще жизни. А действительно, о чем по пути на работу чаще всего думают люди? Есть определенная статистика. Друзья мои, на первом месте это, конечно, думают о списке рабочих задач, о том, важные звонки совершили ли, не забыли ли сделать утром, встречи, дедлайны. Это да, то, что наполняет нашу голову по пути на работу. Что купите в магазине по дороге домой, когда с работы будешь ехать? Да, многие очень думают именно об этом. Не забыть сделать это, а еще школьное собрание посетить и так далее, и так далее. Есть такие моменты. Далее. Мысли о зарплатах, о кредитах. Тоже по статистике, друзья мои, есть действительно такие у людей. Именно такие мысли, когда они едут на работу и думают о том, что так, а кредит заплатил, подожди, я же хотел купить, да, вот, так, а за квартиру, а за свет, подождите, а за кружки детские. И начинается вот эта история, понимаете ли. Пока доезжаешь до работы, все четко выстраиваешь в своих утренних планах, все кроме работы, все нормально. Ну и, конечно же, друзья мои, белый шум, когда абсолютно чистый лист в голове, тоже по статистике люди конкретно как-то вносят специально вот такие мысли в свою голову, ни о чем не думать. Еду до работы, наблюдаю за окружающим миром, наблюдаю за людьми, которые топают на работу, и абсолютно ни о чем не думают. Тоже вот хорошая, знаете ли, такая история для перезагрузки на старте нового рабочего дня. Ну а сейчас я захожу к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, обновляю страницу для того, чтобы посмотреть, как распределились ваши голоса. Итак, сегодня я спрашивала, о чем вы думаете по пути на работу, дорогие люди? Ну и вот, как распределились ваши голоса. 50% отданы они вот этому варианту. Прикидываю, во сколько смогу идти домой сегодня. Спасибо за честность. Ну и вот еще один вариант, тоже 50% ваших голосов улетели следующему варианту о том, как бы выглядел мой идеальный день, если бы я не работал. Ой, друзья мои, надо делать правильные выводы. Может, вам пора в отпуск, а? Немножечко отдохнуть, восстановить силы. А потом даже заскучать по своей работе, да, в отпуске. Такое тоже за нами водится, да. Друзья, ну что, могу сказать всем огромнейшее вам спасибо сегодня за общение, которое у нас состоялось. Вячеслав, кстати, вдогонку прислал сообщение, что он думает вот о чем. Он любуется красотой природы, понимаете? Это тоже хорошо. Это, правда, перезагружает немного наш мозг. Спасибо всем за участие сегодня в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Кто проявился, кто появился и кто на старте нового дня действительно был вместе со мной. «Самое доброе утро» здесь. Ну что, я приглашаю вас завтра на утро. утреннее свидание прямо с 7 до 11 утра. Будем вместе опять просыпаться, заряжаться на старте нового дня. Ну а сегодня всем желаю активного, классного продолжения легкого понедельника. Будьте здесь вместе с нами. Это Радио Брест, готовы звучать для вас, куда бы вы ни направлялись. Меня зовут Юля Майская. Прощаюсь до завтра. Пока-пока. Сияйте, сияйте, дорогие люди, как можно чаще.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Евгения Хабовец. Здравствуйте. Национальное агентство по туризму совместно с Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья и Республиканским союзом туристической индустрии сегодня проведет международную практическую конференцию клуба лидеров оздоровительного туризма «Диалоги мастерства. Опыт санаторно-курортных организаций России и Беларуси». Мероприятие пройдет на территории посольства Беларуси в Москве в формате открытого диалога. В его рамках запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным агентством по туризму Беларуси и Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Это позволит выстроить более продуктивное взаимодействие между санаторно-курортными отраслями двух стран, обратила внимание специалист отдела цифровизации и информационного обеспечения Управления маркетинга и внешних связей Национального агентства по туризму Мария Стрельцова. Активисты Брестской городской организации БРСМ во главе с первым секретарем городского комитета Вячеславом Стельмачонком в составе делегации Бреста приняли участие в акции «Беларусь-Россия. Единая история, единое будущее» в Сертолово, Ленинградская область. В течение 5 дней молодежь знакомилась с достопримечательностями Сертолово и Санкт-Петербурга. Мероприятие укрепило связи между молодежью двух стран и внесло вклад в патриотическое воспитание.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестский горосполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочных концепций объектов. Реконструкция участка улицы Катин-Бор от здания проходной номер 1 Санта-Бремор до автодороги Р-16 с переустройством пересечения улицы Катин-Бор с автодорогой Р-16 в Бресте и возведение въездного знака, расположенного на кольцевом пересечении Берестейского и Варшавского шоссе в Бресте. Срок проведения общественных обсуждений по 12 октября. И последний проект «Отдохнуть на все 100» посетил Пинск, который славится одной из крупнейших концентраций исторической архитектуры в Беларуси и богатым культурным наследием. В городе можно увидеть оригиналы картин Шишкина и Айвазовского, а также узнать истории нобелевских лауреатов, миллиардеров и пионеров телевидения, чьей родиной является Пинск. Подробный репортаж доступен на СБ «Беларусь сегодня». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабарева.

0: Вец, далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22. В Барановичах 17-19. В Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 градуса.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22. В Барановичах 17-19. В Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Всегда. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите.

0: скидка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. В студии Евгения Хабовец. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет кадровые решения относительно 29 человек, информирует пресс-служба главы государства. «У меня подходов свой-чужой нет. Все, кто сидит за этим столом, не чужие люди. Вы прошли серьезный путь вместе со мной, поэтому рассуждать на эту тему бесполезно», отметил белорусский лидер. В Бресте волонтеры БРСМ подключились к республиканской инициативе по помощи пожилым людям. В Беларуси стартовала тематическая акция «Ярмарка добра». Инициатива направлена на поддержку пожилых граждан во время осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые уже начали работу в разных регионах страны, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Волонтеры движения «Доброе сердце» помогают ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам первой и второй групп, а также одиноко проживающим пожилым людям. Формат включает сопровождение на ярмарке, помощь в выборе продукции, переноски тяжелых сумок и доставки покупок домой.
0: Новости.
1: К другим событиям. Традиционная экскурсионно-развлекательная программа в гостях у Полесского ЗЮЗи в новогоднем сафари-парке стартует в Национальном парке Припятске 12 декабря. Об этом сообщили в природоохранном учреждении. Программой предусмотрены знакомства с харизматичным Полесским ЗЮЗей, местным самобытным Дедом Морозом, его очаровательной внучкой и добрыми сказочными героями. Экскурсия по парку диких животных, визит в таинственный домик лесного кудесника, прогулка по древнему городищу и поляне желаний у скульптур славянских языческих богов. Кроме того, гостей нацпарка ожидает знакомство с подсобным хозяйством лесовика, танцы, песни, конкурсы и многое другое. Мероприятие продлится до 10 января. Белорусская команда взяла бронзу на чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро. В этом составе две представительницы из Барановичей – Софья Лицкевич и Ульяна Молчанова. Вместе с представительницей Минска Яной Миневич они составили трио, продемонстрировав высочайший класс мастерства. Девушки выступают в этом составе уже более 5 лет, оттачивая свое мастерство на барановичской земле. За каждым их шагом и каждой медалью стоит колоссальная работа тренерского штаба, пишет Первый регион спорт. И в завершении информация от партнера. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персоны и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/ябренд5 и в Инстаграм. TouchLife. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22. В Барановичах 17-19. В Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 градуса.

0: 12.09 на эфирных. Добрейшего дня, дорогие друзья, добрейшего полудня, сказал я, как известный мемный герой. Но все же меня зовут не Гоген, меня зовут Алексей, фамилия моя Лихович. И поэтому в ближайшие три часа дневного шоу «Будет легко» мы будем вместе с вами. Узнаем массу интересной и полезной информации. Конечно, без хорошей музыки не останется. Что же у нас в самом-самом ближайшем времени? А это то, что мы с вами узнаем, чем же знаменателен день сегодняшний, 28 сентября. Ну, если кто-то на календарь не заглядывал. Так что оставайтесь с нами, будьте только в хорошем настроении, несмотря ни на какие понедельники, какой день мы хотим, таким он и будет. Обычно так и говорят психологи. Вы знаете, тут я склонен им верить. Матвей Эмерсон, Voyager, прямо сейчас на волнах Радио Брест.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Будни. Это легко.
2: Итак, на часах 12:21, и мы продолжаем, дорогие друзья. Это дневное шоу «Будни, это легко». Хотелось бы узнать, какой у нас сегодня праздник. Так, сегодня день тульского пряника, целых 14 лет. Ему именно, не прянику, прянику-то известно, что много лет. Ему именно самому празднику 14 лет подряд празднуется, почему бы нет. День рассматривания мелочей, это так, из несерьезного. Так, день работника атомной промышленности празднуется сегодня. Еще сегодня день рождения ломбарда. Так, если среди ваших друзей есть генеральный директор, обязательно поздравьте, потому что у них сегодня праздник. Ну и я с огромным удовольствием поздравлю своих коллег из отдел новостей, потому что сегодня Всемирный день новостей. С них сегодня, как говорится, тортик. Ну что ж, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что у нас по событиям и знаменитым. Так, в 2008 году состоялась первая ночная гонка в классе Формула-1. Кто же из знаменитостей родился сегодня? Писатель Проспер Мериме, знаменитый режиссер и педагог театральный Георгий Товстоногов, также балерина Ольга Лепешинская, педагог Василий Сухомлинский, знаменитейший актер Марчелло Мастрояни, родился 28 сентября. Также актриса Брижит Бардо. Но и это еще не полный список, на полный у меня просто не хватит времени. Кто же именины празднует 28 сентября? Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий. Записывайте. Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Ники. Кстати, вот Мария сидит со мной рядом, с именинами тебя обязательно еще потом поздравлю. Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков. С Федот на Якова, с Якова на всякого. Вот такой список именинников. Кстати, если хотите кого-то поздравить, обязательно сделайте это, потому что у нас с часом до двух тот самый час привет в поздравлении. Мы же продолжаем. Кельвин Харрис и By Your Side прямо сейчас на волнах радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16-21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16-18. В Пинске ночью 5,7, днем 17-19. В Бресте ночью 5,7, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

0: Точка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция «Цирсонит» 379,99. Тумба с умывальником «Гарда Верона» 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортер.
4: День лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к чаю. И получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота». Когда привычка.

0: привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни. Это легко.
1: Итак, 12.56 на наших эфирных уже последние минуты этого часа, а вот следующий час точно обещает быть самым теплым, интерактивным и добрым, потому что это час приветов и поздравлений, поводов масса, я думаю, я их как раз-таки вам дал во втором выходе нашей эфирной смены, вы узнали, кто сегодня именинник, вы узнали, кто из профессионалов празднует праздники, ну и просто личные поводы есть у каждого, обязательно пишите нам, обязательно поздравляйте, это все будет звучать в нашем эфире, напоминаю, наши эфирные контакты – Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. До встречи в следующем часе.
0: Радио Брест. Can't believe I found a super. You've been on my mind for quite some time. I could feel the vibe from your horizon.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Евгения Хабовец. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял ряд важных кадровых решений. Министерство антимонопольного регулирования и торговли возглавил Александр Яковчиц, а председателем Государственного комитета по стандартизации назначен Дмитрий Баско. Важные перестановки коснулись оборонного сектора. Начальником Генерального штаба Вооруженных сил первым заместителем министра обороны стал Владимир Белый. Также сменились руководители в идеологической и аналитической сферах. Белорусский институт стратегических исследований возглавил Андрей Кунцевич, а уполномоченным по делам религий и национальности назначен Олег Дьяченко. В дипломатическом корпусе чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании стал Ярослав Черкасский. Альтернативная конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая решение о назначении заместителем главы администрации президента Павла Муравейко, передает Белта.
2: У меня вообще таких подходов нет. Свой-чужой. Все, кто сидит за этим столом, не чужие мне люди. Вы прошли серьезный экзамен, путь вместе со мной. Поэтому рассуждать тоже на эту тему бесполезно. Но то, что надо несколько со стороны, с другой позиции, с администрации президента взгляд на то, как развивается наша система вооруженных сил, это так. Никто мне абсолютно вашу кандидатуру не рекомендовал, поэтому будьте свободны от всех. Никто. Это было мое, неожиданное для Дмитрия предложение и для военных, и для госсекретариата и так далее. Хотя госсекретарю я поручил с вами переговорить, прежде чем назначать на эту должность. Я так понимаю, что такой разговор состоялся, как меня информировал Александр Вольфович. Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить тот кусок земли, на котором мы живем. Поэтому никакой спекуляции быть не должно. Но если кто-то хочет поспекулировать, вы же к этому, Павел Николаевич, готовы. Потому что мы живем в таком мире. Каждый на себе на кусок хлеба зарабатывает так, как может, и наши беглые в том числе. Но это их дело.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Студенты первого курса специальности «Экологическая безопасность» вместе с преподавателями кафедры природообустройства факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного технического университета приняли участие в масштабной общереспубликанской экологической акции «Мы заботимся». Цель мероприятия – привлечь внимание молодежи к современной экологической ситуации, сформировать бережное отношение к природе и предотвратить попадание отходов в окружающую среду. За время субботника команда Брестского вуза собрала 48 килограммов мусора. И последняя телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21 73 47, МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Бресту был гидрометцентр.

Мета в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21 градус.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Но у нас тут как раз-таки и любовь, и дружба, и самые лучшие эмоции, потому что это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович. До 2 часов дня я с огромным удовольствием собираюсь озвучивать все самые прекрасные ваши эмоции, которыми вы делитесь со своими родными, близкими, друзьями. Привет, поздравления, признание в любви, одним словом, любые ваши мысли, самое главное, что они хорошие и приятные, будут звучать на наших волнах до 2 часов дня. Пишите. Для чего? Напоминаю, наши эфирные контакты. Вайбер 3990011, код оператора 33, а также смс-портал с коротким и простым номером 9900. Тут даже смартфон не нужен, Nokia 3310 кнопочная подойдет. Простое сообщение именно на 9900, и ваше сообщение уже звучит в эфире и приносит массу удовольствия и радости тому, кому вы это отправили. Оставайтесь вместе с нами, ну и с хорошей музыкой. Совсем скоро это Daft Punk и Pharrell Williams и то самое Get Lucky. Пораньше Евгений Тимошенко, Элиана, In the Dark. А вот Джоэл Кори, Devotion, буквально через композицию и рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках.
0: Радио Брест, там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Итак, пишем и поздравляем, потому что все это час приветов и поздравлений на Радио Бриес. Ну или как тут было сказано выше предыдущим докладчиком, программа с большим приветом. Так, что же у нас есть к этому времени? От Оксаны. Здравствуйте, любимая Радио Бриес. Здравствуйте, любимым слушателям и вашим коллегам. Хочу передать приветик любимому человеку, мужу. Хорошего дня и отличного настроения тем. А также Оксана пишет: хорошего дня моей подруге Дарье. Желаю хорошего дня. Пусть все запланированное непременно исполнится. Жизненная энергия бьет через край, а вокруг тебя будут только приятные события и жизнерадостные люди. Ну что ж, спасибо большое. Это пока что все к этому времени, но самое главное, что это только разгар часа и приветов и поздравлений. До 2 часов у нас еще масса времени, поэтому пишите, не стесняйтесь. 399-0011, код оператора 33, это смс-портал. Ну и, конечно же, наш вайбер, да-да-да-да-да, 9900, не путайтесь, это смс-портал, я вас запутал. А вайбер, еще раз напомню, 399-0011, код оператора 33. Вот так.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: С большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Пишем, поздравляем с большим приветом. Я Алексей Лихович, и до 2 часов дня я очень хочу, чтобы здесь звучали ваши приветы и поздравления. Давайте посмотрим, что у нас есть к этому времени. Моей любимой дочери Настеньке, у нее сегодня день рождения. Пожалуйста, поздравьте от меня с днюшкой. Я желаю ей только самого наилучшего от Сергея. Также от Анны есть Денчик. Мама поздравляет с днем рождения. Всего тебе хорошего, сынок. И большой привет Ольге Ефимовой и Наталье Семенцовой. Привет. Вот и сын поздравила, и привет подругам передала. Молодец, Анна. Не теряет время даром. Чего, собственно, и вам, дорогие друзья, желаю. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Еще раз напомню наши эфирные контакты. Вайбер 3 99 00 11, код оператора 33, смс-портал 99 00. Пишите.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, 13.52 на эфирных. Давайте посмотрим, какие сообщения остались у нас неозвученными и не побывавшими в эфире. Я такого не допускаю, я такого не люблю. Заглядываем в наш смс-портал. Так, здесь у нас все прозвучало. Та же ситуация у нас с нашим студийным вайбером. Одним словом, спасибо всем тем, кто принимал участие в нашем части приветов и поздравлений. Я думаю, сообщения долетели. И вам уже перезвонили и сказали, что большое спасибо, мне очень приятно. Вот такой вот он час приветов и поздравлений. Для этого и существует это эфирное время. Мы же с вами уже плавно перелетаем в час следующий, где ожидает масса интересной и полезной информации. Расскажу про афишу на ближайшие дни. Ну и без курьезной новости я вас также не оставлю. Оставайтесь с нами. До встречи.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Евгения Хабовец. Здравствуйте. Руководителям местных органов власти не следует торопиться объединять убыточные хозяйства с эффективными, чтобы не загубить нормально работающие сельхозпредприятия. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при согласовании назначений местных органов власти, передает Белта. Также глава государства заявил, что руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми. Президент обратил внимание, что порой и к нему обращаются через средства массовой информации и социальные сети с той или иной просьбой. Если речь идет о серьезных вопросах, на такие обращения следует реакция. Однако порой это касается элементарных бытовых вещей. Поэтому напрягайте людей там, где они должны напрягаться, делать свое дело. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку, напутствовал он руководителей местных органов власти. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу более активно задействовать переработку вторсырья. Генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов, генеральным директором открытого акционерного общества «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько. «Ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима», сказал президент, обращаясь к новому руководителю. «Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте, как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать, вы знаете лучше меня».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сотрудничество Брещины и Японии будет наиболее продуктивным в условиях взаимного доверия и отсутствия ограничений. Об этом заявил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Беларуси Кадзухиро Куно. «Хотелось бы, чтобы после вашего визита наши взаимоотношения носили долгосрочный и системный характер», подчеркнул губернатор. В свою очередь Куно Кадзухиро указал на высокий уровень развития сельскохозяйственной отрасли региона. Брестская область давно обеспечила продовольственную безопасность не только свою, но и всей Беларуси. Япония – один из мировых лидеров в сфере высоких технологий, поэтому на встрече обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере хранения сельхозпродукции. И последняя молодежная хоккейная команда «Зубры» выиграла 5 матчей из 6 по итогам сентября. На данный момент коллектив занимает 4-е место по очкам в высшей лиге. Следующие матчи «Зубров» пройдут в Бресте 1 и 2 октября. В соперниках выступят пинские «Ястребы». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21 градус.

0: будни – это легко.
1: .14:09 на эфирных, а это значит, что продолжается дневное шоу «Будни». Это легко. Зовут меня Алексей Лихович. Еще до 3 часов дня мы вместе с вами для того, чтобы узнать только веселую и полезную, интересную информацию в это прекрасное обеденное время. Ну и также расскажу совсем-совсем скоро о тех культурных событиях, и не только, которые можно посетить, дабы будни стали еще легче, а самое главное – веселее. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро здесь Jonas Blue, Galantis, Zoe Wheezy, Mountains. Куроней Настя Кравченко и ее музычная композиция «Вода». А вот Сэм Филд и Норма Джин Мартин «Into the Stars» буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: будни это легко.
1: Ну, а еще будни могут быть веселыми, особенно если знать, как составить свою культурную программу. Вот про парочку таких интересных мероприятий я вам и расскажу. Итак, 29 сентября, завтра в 19:00 в Большом зале Брестского академического театра драмы состоится выступление, концерт симфонического оркестра под названием «Дмитрий Шостакович». Симфонический оркестр Брестского академического драмы посвятит свою программу 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Зрителей ждет покрушение в творчество великого композитора от глубоких драматических произведений до знакомых каждому киномелодий. Организаторы собрали программу, которая покажет все грани таланта Шостаковича. В этот вечер со сцены прозвучат монументальный концерт для скрипки с оркестром номер один и финал легендарной Пятой симфонии. С смысловым контрастом к сложным партитурам станут светлые романсы из балета «Барышня и хулиган» и знаменитый вальс из кинофильма «Первый эшелон». Главную скрипичную партию исполнит лауреат международных и республиканских конкурсов Никан Мазоля, а за дирижерский пульт встанет Александр Сосновский. Чтобы помочь публике глубже понять контекст эпохи и тонкости композиторского замысла, проводить концерт будет музыковед Ольга Брюлон. Программа рассчитана на аудиторию старше 6 лет, так что прикоснуться к классике можно будет всей семьей. Так, что у нас есть еще? Гомельский цирк, как известно, привез в Брест выездной проект «Шапито 13 метров». Программа называется «Тайны египетских пирамид», чтобы погрузить зрителей и гостей города в атмосферу настоящего восточного циркового спектакля. Зрители следят за бесстрашными воздушными гимнастами, буквально парящими под самым куполом. В какой-то момент кажется, что законы физики перестают работать вовсе. На арену выходят акробаты, задающие бешеный темп своими стремительными отскоками и каскадами сложнейших прыжков на спортивном батуте. А следом за ними точность движений и невероятную выдержку демонстрируют эквилибристы, каждый баланс которых — это настоящая проверка нервов для аудитории. Но настоящей живой душой в прямом смысле этого шоу стали четвероногие пернатые артисты. В представлении задействовано свыше 30 видов дрессированных животных и птиц, которые выступают как полноценные персонажи со своими характерами и сценическим обаянием. Одним словом, на площадку ЦМТ до 11 октября они здесь не пропустите. Ну и еще одни знаковые гастроли в городе Бресте. 3 октября у нас на сцене Брестского театра кукол выступит тот самый легендарный, знаменитый Московский театр кукол Образцова. Знаменитый театр кукол имени Сергея Образцова покажет брестской публике свой исторический шедевр – сказку «Волшебная лампа Аладдина». Показы, как я уже говорил, пройдут в Брестском театре кукол. Для театрального мира эта постановка, безусловный раритет. Спектаклю Нины Гернет, впервые оживленному на сцене самим основателем труппы Сергеем Образцовым, в 25-м году исполнилось ровно 85 лет. Спустя десятилетия бережно сохраненная режиссура, сценография и музыка продолжают завораживать зрителей. Ну что ж, вот такие не только события в городе Бресте. Следите за афишей. Всем нескучных будних дней. И оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Не пропустите прогноз погоды. Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Баранимщах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21.
2: Реклама.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: 14:39 на наших эфирных, 28 сентября на календаре. Это значит, что уже практически на исходе первый месяц осени. И совсем-совсем скоро уже настанет то самое межсезонье отопительное. Вообще, кстати, подготовка квартиры такое дело заблаговременное. Вот вы закрываете окна, когда уже дует, потом платите за обогрев вдвое больше. Подготовка начинается в октябре, а не в ноябре. Поэтому проверьте окна, промойте батареи, почистите фильтр. Это займет один день. Итак, подробно. Окна. 1 миллиметр щели – это 10% тепла. Проверьте уплотнителем. Резина стареет, трескается, и если лист бумаги, зажатый в раме, просто легко достается, щель есть. Заменить уплотнитель – это стоит копейки и экономит до 10% тепла. Радиаторы. Пыль, кстати, съедает 20% тепла. Если вы никогда не мыли батареи изнутри, то пыль и грязь на них работает как одеяло. Тепло не выходит, теплоотдача падает на 20%, поэтому стоит промыть радиаторы перед отопительным сезоном, снять кожух, если он есть, пропылесосить, протрите влажной тряпкой, не красьте слой краски, кстати, это тоже минус 5% тепла. Кондиционер. Если он у вас есть с обогревом, то проверьте фильтр. Грязный фильтр снижает эффективность на целых 30%, плюс еще и разносит пыль, а это, сами понимаете, для аллергиков просто кошмар. Почистите или замените. Если кондиционер не работает зимой, законсервируйте его, иначе компрессор может выйти из строя. Вот. Вентиляция. Да, это представляете, что целых 40%, ну, по исследованиям, тепла уходит в никуда. Вентиляция, конечно, нужна, но зимой она же выдувает теплом. Установите приточный клапан с рекуперацией, ну или хотя бы заслонку. Закрывайте вентиляцию на ночь. Это снижает потери на 40%, и не заклеивайте ее наглухо, иначе получите плесень. Ну и, наконец, двери, порог и уплотнитель. Входная дверь – это главный источник сквозняка. Проверьте уплотнитель, если он сжался, замените. Порог должен быть без зазора. Свет из-под двери – это значит, тепло уходит, утеплитель. Одним словом, не ждите холодов, проверьте окна, промойте батареи, почистите фильтр, закройте вентиляцию, утеплите дверь. Вот одна суббота буквально, или просто любой другой свободный день, и зима не страшна. Всем теплого настроения.
0: Радио Брест.
2: Ты вернулась домой, лишь бы дальше

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: будни. Это легко.
1: Netflix, Big City Life, жизнь в большом городе. Да, она продолжается. Город Брест, оставайтесь вместе с нами. Другие города, которые нас слышат, тоже самая информация, тот же месседж для вас. Тем самым я, во-первых, хочу поблагодарить тех, кто остается с нами и на наших волнах. Том, за эти три часа мы успели узнать очень много интересного и полезного, передать все лучшие приветы и поздравления. А значит, дневное шоу «Будни. Это легко» состоялось. Зовут меня Алексей Лихович. Ненадолго вас покидаю. Далее только музыка. Без разговоров, как говорится, а потом в 16:00 вернусь, дабы проводить вас домой. Всем спасибо, до встречи.
0: Радио Брест.

0: 15 часов с новостями Драгичинского района Евгения Хабовец. Здравствуйте! На базе средней школы номер 1 города Драгичина открыли футбольную площадку. Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Драгичинского райисполкома с Белорусской федерацией футбола и Банком развития Республики Беларусь. Со словами поздравлений выступили заместитель председателя райисполкома Наталья Лакуц, депутат Палаты представителей Национального собрания Светлана Барташ и заместитель председателя Ассоциации Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. После открытия на площадке прошел первый футбольный матч. В Драгичине прошел профсоюзный правовой прием граждан, который провели председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Кожанова и прокурор Драгичинского района Вячеслав Борщ. Основные вопросы касались трудовых отпусков, выплаты заработной платы, социальной поддержки многодетных семей. Помимо индивидуальных консультаций было проведено правовое просвещение на тему увольнения за прогул. В ходе встречи слушатели получили разъяснения по актуальным вопросам трудового законодательства и практическим аспектам его применения. На территории Драгичинского района прошел единый день безопасности. В этот день в трудовых коллективах, на предприятиях, в организациях и учреждениях образования Драгичинщины прошел ряд профилактических мероприятий. В школах, на объектах с массовым пребыванием людей прошли учебные эвакуации. Сотрудники Драгичинского РОЧС и представители других ведомств провели тематические беседы и инструктажи. На площадке возле городского дома культуры развернулся интерактив для детей. В завершении единого дня безопасности заместитель начальника Драгичинского РОЧС Александр Жалнирчик еще раз подчеркнул: предотвратить беду гораздо легче, если знать базовые правила. Знания, полученные в таком интерактивном формате, запомнятся участникам надолго и помогут сделать их повседневную жизнь безопаснее. Осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут в Драгичине 11 и 25 октября. Торговые ряды развернутся на рынке Драгичинского райпо по улице Базарной, 9. Ярмарки будут работать с 8 до 16.00. Праздничную атмосферу для покупателей создадут выступления работников культуры, а пожилым гражданам и людям с инвалидностью доставить тяжелые покупки домой помогут волонтеры Драгичинской районной организации БРСМ.
1: Новости.
0: В Драгичинском районе состоялся выездной семинар, посвященный работе ветеранских организаций. Участники собрались, чтобы обсудить актуальные задачи и обменяться опытом. В начале мероприятия они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику в агрогородке Липники и братской могиле в деревне Заплесье. В рамках программы семинара участники посетили храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Липники, Липникскую среднюю школу имени Николая Попова и сельский дом культуры, где для них была представлена выставка работ. Завершился семинар праздничным концертом. В Драгичинском районе прошли мероприятия в рамках акции «День без автомобиля». Сотрудники госавтоинспекции Драгичинского РОВД совместно с районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды вручили водителям памятки с призывом пересесть на велосипеды или общественный транспорт, а детям – световозвращающие элементы. Также в городе Драгичин состоялся велопробег по маршруту Драгичин-Липники-Драгичин. Старт был дан на площадке возле музея имени Дмитрия Удовикова, где главный специалист инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Волошко и сотрудники госавтоинспекции напомнили о правилах дорожного движения и вручили участникам памятки и фликеры. Учащийся гимназии города Драгичина Даниил Свитич стал победителем открытого областного турнира по дзюдо «Кубок единства» в Барановичах. Под руководством тренера Валерия Шпака спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 73 килограмм среди юношей 2014-15 годов рождения. В Драгичине состоялось открытое первенство района по легкой атлетике, посвященное памяти заслуженного тренера Республики Беларусь и почетного гражданина Драгичинского района Ивана Неведомского. Мероприятие собрало множество участников из районов Брестской области и города Бреста. Спортсмены соревновались в спринте, а также в прыжках, толкании ядра, метании диска и молота. По завершении каждого вида соревнований прошли торжественные церемонии награждения. Спортсмены получили

0: заслуженные медали и грамоты. В Драгичинском районе проходит профилактическая акция «Мотоциклист. Безопасность прежде всего». Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением водителями мотоциклов и мопедов правил дорожного движения, обязательным использованием шлемов и защитной экипировкой. Особое внимание правоохранители уделяют пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, напоминая, что даже незначительная ошибка или превышение скорости на мотоцикле могут привести к трагическим последствиям. С новостями Драгичинского района знакомила Евгения Хабовец. Далее о погоде на Брещине.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21 градус.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21 градус.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. I want you close enough to feel your breathing.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение трех генеральных консулов в городах.

0: Я видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович, спуску никакого не будет, вы опытный человек. Никаких отступлений. Белорусский институт стратегических исследований должен быть институтом стратегических исследований. Я это подчеркиваю отдельно. Очень хотелось бы видеть этот институт, и в том числе, который может конкурировать и с пресс-службой президента, и с администрацией президента по определенным направлениям, и чтобы был институт опорой в нашей деятельности на идеологическом фронте. Очень хочу обратить внимание на наш Торчермет. Та ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима. Мы должны вторичные ресурсы так использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте, как швейцары. Это огромнейший резерв для нашей экономики.
1: Новости. Продолжаем выпуск. В Барановичах начали строить третий корпус индустриального парка. Об этом сообщил председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк. В Барановичах расположен филиал Бурштин Брестского научно-технологического парка. По проекту на территории индустриального парка разместятся 4 производственных корпуса. К строительству последнего намечено приступить и в 2027 году. Напротив находится Барановичский завод автоматических линий, который также получил статус технопарка. Рассматриваются возможности кооперации этих двух площадок. Порядка 90 тысяч белорусских рублей попытался сэкономить на таможенных платежах польский перевозчик, спрятав среди законно ввозимого груза партию автозапчастей. Нарушение выявили брестские таможенники в пункте пропуска Козловичи, куда прибыл для оформления грузовик ДАФ. В товаросопроводительных документах значилось, что в транспортном средстве ввозится промышленная и бытовая химия, а при таможенном досмотре установлено, что помимо заявленных товаров в грузовом отсеке находится еще 250 единиц автомобильных запчастей стоимостью 385 тысяч белорусских рублей. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь» в студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «16.10» на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И ближайшие три часа этого вечера, понедельника, мы проведем вместе с вами. Кстати, но мало того, что понедельника, но все-таки вечер. Уже был легкий или тяжелый первый день рабочей недели был. Он уже подходит к своему логическому завершению. Собственно, с чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. В ближайшие три часа только интересная и полезная информация. Кстати, не только от меня, потому что в 17.20 уступаю микрофону Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Свежие новости из мира автопрома также сегодня узнаем. Ну и много-много-много всего для того, чтобы вы не скучали по дороге домой. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро здесь Avicii, Hey Brother. Чуть пораньше. Ангелина Пипер, «Листок». Свежачок от Teddy Swims, Mr. Know It All, буквально через композицию и рекламу в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», и сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы поговорим вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Романом Волчиком. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый день.
1: Итак, Роман, расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Брестской области за минувшие дни?
2: Итак, за прошедшую неделю на дорогах Брестской области дорожная ситуация выглядела следующим образом. На территории Брестской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 432 пешехода, 22 из которых находились в нетрезвом состоянии. 176 передвигались в темное время суток без светоотвращающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 24 водителя. Отстранено от управления 89 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 128 водителей. За выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, в результате которого 2 человека погибло и 2 получили травмы различной степени тяжести. В Жабинковском районе 27 сентября около 17 часов 20 минут 58-летний житель Кобрина, ранее лишенный права управления транспортным средством, управлял автомобилем «Мерседес» и двигался на 39-м километре автодороги М1 Е30 Брест-Минск, границы Российской Федерации, в правой полосе для движения в направлении города Минска. По предварительной информации, при движении не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 62-летнего жителя Российской Федерации, который вблизи нерегулируемого пешеходного перехода снижал скорость в зоне действия ограничения скорости движения в 70 км в час. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и 41-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» погибли на месте происшествия. Водителя и 43-летнего пассажира «Мерседес» госпитализировали. Еще один 49-летний пассажир «Мерседес» после оказания медицинской помощи отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следует отметить, что управление транспортным средством, не имея такого права, несет в себе потенциальную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. И, к сожалению, не каждый понимает, что это служит причиной большинства аварий на дороге, в которых зачастую гибнут или тяжело травмируются люди. Уважаемые радиослушатели, если вы знаете или предполагаете, что за рулем транспортного средства находится бесправник либо нетрезвый водитель, немедленно сообщите об этом по телефону 102, либо напишите в чат-бот МВД в мессенджере Telegram под названием «Мы всегда рядом». Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы разговаривали вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Романом Волчиком. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону +375 29 130 22 55.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните +375 29 608 45 45.
6: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.53 на наших эфирных, и есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Город Брест, внимание, проспект Машерова и бульвар Космонавтов, направление к Кобринскому мосту, напротив Меркурия. Именно там у нас ДТП, из-за чего могут быть затруднения. Спасибо большое, Сергей. Остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Мы же продолжаем, и сейчас тоже про транспорт, но про транспорт нового поколения. Первый рельсовый транспорт под управлением искусственного интеллекта планируют запустить в Мозыре, белорусском городе. Да-да, стартовый проект находится на стадии проработки. Особенность мозырских трамвайных маршрутов, которые частично проходят за пределами городской черты, делает их оптимальными для тестирования и внедрения подобных автономных технологий, концепция формирования умных городов. Беспилотные трамваи будут оснащены современными системами навигации, управления, которые позволят взаимодействовать с городской инфраструктурой, включая даже светофоры. Искусственный интеллект возьмет на себя основные операции: движение по маршруту, остановку в нужных местах, торможение, открытие и закрытие дверей. Ну, в принципе, все, что нужно. При этом координировать искусственный интеллект все-таки будет водитель, который останется в кабине, но в роли уже не самого полноценного водителя, а именно бортинженера. Его задача — контролировать работу системы и подстраховывать в случае форс-мажора. Основные цели данного проекта — это повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности и минимизация человеческого фактора. Разработчиком данного проекта выступает БКМ Холдинг совместно с российскими партнерами. Ну что ж, прекрасная идея. Можно вот еще один маршрутик, когда все это будет, поехать в Кобрин и на первом ИИ трамвае в стране прокатиться. Почему бы не? Тут такая вот достопримечательность теперь у этого города тоже имеется. Оставайтесь вместе с нами. Только хорошая музыка и только полезная информация ближе ближайшие часы на Радио Брест. Ну а прямо сейчас в нашем эфире Coldplay и Adventure of a Lifetime.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В 5 министерствах и ведомствах Беларуси произошли изменения в составе заместителей руководителей. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. Глава государства, в частности, назначил Виктора Селицкого первым заместителем председателя комитета госконтроля. Татьяна Шевцова согласована на пост первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли. Денис Езерский, занимавшийся пост замминистра информации, остается в этом ведомстве, но идет на повышение. Теперь он будет первым заместителем министра. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял ряд важных кадровых решений, обновив руководство ключевых министерств, силового блока, дипломатического корпуса и государственных.

0: сил. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура.
1: Александр Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании и связанном с ней большим объемом работ.
0: Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы только половину прошли уборочной кампании. Прошли эту черту. У нас еще немного льнотрестан на поле. Ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно. Вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы. Это около 2,5 миллионов тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы. И еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Ну, а потом почву надо перевернуть под зябь. Зябь надо поднять. Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти. Не расслабляйтесь. Нужна мобилизация. И очень серьезная мобилизация.
1: Новости. К другим новостям. Управлением Следственного комитета по Брестской области задержан водитель Mercedes-Benz, который на трассе М1 в Жабинковском районе совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате которого 2 человека погибли и 3 пострадали. Установлено, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством. По уголовному делу проводят комплекс следственных действий. Назначены судебные автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. В отношении 58-летнего водителя Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц». В Бресте с 21 по 28 сентября зарегистрировано 3 пожара. Пострадавших нет. Причины устанавливаются. Подразделения Брестского ГУЧС за прошедшую неделю также совершили 12 выездов на оказание помощи населению, ликвидацию других загораний. Всего с начала года в областном центре произошло 78 пожаров. Погибли 6 человек. МЧС напоминает, для формирования культуры безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения в Бресте будет проходить информационно-пропагандистская акция «Молодежь за безопасность». Информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конты», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд 5 и в Instagram touchlife. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16-18, в Пинске ночью 5,7, днем 17-19, в Бресте ночью 5,7, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если встретите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие два часа мы с вами узнаем массу интересной и полезной информации, музыкальные новости в рамках Music Box. Конечно же, мы узнаем, куда отправит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса в рубрике «Разгрузка». Расскажу, почему мы иногда не можем принять решение и как обойти тот самый страх ошибки. А вот уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». И сегодня вы узнаете о том, что стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут», а также почему Volkswagen и Audi объявили о масштабной отзывной кампании. Вот такой план на ближайшее время. Ну а что в музыкальном эфире? Совсем скоро «Take That» и «These Days». Чуть пораньше «Darling» и «Disco Ball». Френч Монтана, Дэвид Гетта, Адриан Мартин. Shine буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест. Там

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: Воспоминания – это билет в один конец.
8: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
9: Пацаны, химера!
8: А у тебя за спиной все человечество.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут», и Volkswagen Audi объявили о масштабной отзывной кампании. В Тольятти дали зеленый свет серийному производству кроссовера «Лада Азимут». Новинка построена на проверенной платформе «Веста». На старте продаж покупателям предложат выбор из двух бензиновых атмосферных двигателей собственного производства. Базовым станет 1,6-литровый мотор мощностью в 120 лошадиных сил. А для тех, кому нужна большая динамика и уверенность на трассе, доступен модернизированный 1,8-литровый двигатель серии «Эва», выдающий 132 лошадиные силы. Оба агрегата работают в паре с проверенной шестиступенчатой механикой либо с вариатором, обеспечивая передний привод. Концерн Volkswagen Group объявил глобальную сервисную кампанию. По всему миру будут отозваны более 2 100 000 автомобилей марок Volkswagen и Audi. Причина – производственный дефект резьбового соединения в рулевом механизме. При определенных условиях, включая коррозийные процессы, возможно ослабление и разрушение крепежного элемента. В худшем сценарии это может привести к ухудшению управления или даже риску его полного отказа. Об этом сообщила немецкая автомобильная организация ADAC. Под отзыв попали такие популярные модели, как Audi Q3, а также Volkswagen Golf, Tiguan и Caddy. Замена дефектных деталей в дилерских центрах будет производиться бесплатно. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16-21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16-18. В Пинске ночью 5,7, днем 17-19. В Бресте ночью 5,7, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужина.

0: И дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:40 на эфирных. Время для рубрики психологических лайфхаков «Разгрузка». Вот мы иногда откладываем, думаем, что выберем позже, а позже не наступает. Просто мозг боится ошибки сильнее, чем хочет результат. Почему же мозг боится этого? Он реагирует на неопределенность, как на угрозу. А мозг не различает физическую опасность и выбор между двумя работами. Вы чувствуете страх, но это нереальный риск. Это древний рефлекс. Вы когда-нибудь замечали, что после решения становится легче? Это не потому, что вы нашли идеал. Просто мозг перестал бояться неизвестности. Что происходит, когда мы откладываем? Вы думаете, что время лечит? Нет, оно усиливает тревогу. Каждый день без решения добавляет кортизол. Вы устаете, продуктивность падает, вы начинаете ненавидеть себя за нерешительность. Это замкнутый круг. Чем дольше тянете, тем страшнее выбрать. Вы готовы к тому, что нерешительность стоит дороже ошибки. Ошибка – это данное. Откладывание – это потеря времени. Исследования показывают, люди, которые принимают решения, быстро ошибаются чаще. Но и они же добиваются большего. Потому что пробуют. А те, кто ждет идеального варианта, так и остаются на месте. Вы когда-нибудь видели человека, который 10 лет выбирал бизнес? Он до сих пор выбирает. Как обойти страх? Правило 70% и тайна. Не ищите идеал, ищите достаточно. Если вариант устраивает вас на 70%, берите остальные 30%. Это страх, а не факты. Поставьте таймер 10 минут на решение. Когда время выходит, выбирайте. Даже если, как говорится, коленки трясутся, вы удивитесь, но через день вы забудете о сомнениях. Мозг переключится на действие. Разделите решение на маленькие шаги. Не сменить профессию, а записаться на курс. Не уйти от второй половинки, а сходить к психологу. Маленький шаг не пугает. Он дает опыт. Опыт снижает страх. И помните, любое решение можно отменить. Работу сменить, город покинуть, отношения закончить. Вы не прикованы. Вы просто боитесь, что ошиблись. Но ошибка – это же не конец. Это скорее поворот. Так что не ждите идеального варианта. Поставьте таймер, выберите на 70%, сделайте шаг. Если ошибка, исправьте. Если нет, идите дальше. Одно решение. Сегодня. Пусть все обязательно получится. Оставайтесь вместе с нами и с хорошей музыкой. Леша Свик. Ночь на волнах радио.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Как напоминание о прошедших выходных, Анна Асти, царица, только что на волнах Радио Брест. Знаете, дорогие друзья, я считаю, что дам, что представительницы прекрасного пола не сходили в караоке, если не был спет репертуар от императрицы до царицы. Вот как-то так должно быть. Но не о том. Продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Уже последние минуты этого часа. В следующем часе мы узнаем несколько интересных музыкальных новостей, а также посмотрим, куда отправит нас стрелка нашего радиокомпаса. Так что не теряйтесь, оставайтесь вместе с нами, ну и, конечно же, с любимой радиостанцией.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брестская область заинтересована в активизации сотрудничества с Японией. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Беларуси Кадзухиро Куна, передает Белта. На встрече обсужден широкий спектр вопросов. В частности, Куна Кадзухиро обратил внимание на высокий уровень развития сельскохозяйственной отрасли Брестской области. В программе его визита посещение тепличного комбината Бересте, где проходит модернизация. В ближайшие месяцы там возведут современную теплицу с системами автоматизации, и урожайность увеличится в разы. Моя задача заключается в том, чтобы узнать обо всех регионах Беларуси, а потом передать информацию бизнесменам. В Брестской области развито сельское хозяйство, высокие технологии. Хочется найти точки, где могут пересекаться наши интересы, отметил чрезвычайный и полномочный посол Японии. В эти минуты под председательством Петра Пархомчика проходит заседание Брестского областного исполнительного комитета. В повестке дня два ключевых вопроса – эффективность использования мелиорированных земель, проводимой работе по строительству и реконструкции, надлежащему содержанию мелиоративных систем, выполнение требований директивы президента Республики Беларусь номер 2 о дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения.

0: Области Петр Пархомчик положительно оценил проведение фестиваля Зубрфеста в Беловежской пуще, подчеркнув, что фестиваль будет ежегодным. Глава региона поделился планами по масштабной модернизации туристической инфраструктуры нацпарка.
1: Еще раз говорю, главная вот наша задача – привлечь как можно больше туристов в Беловежскую пущу, чтобы Беловежская пуща и правда стала таким местом, куда людей просто бы тянуло, чтобы они могли здесь отдохнуть на природе, чтобы могли заняться спортом, какими-то мероприятиями. Это все будет в программе уже следующего года. А может быть, даже зимой что-то подумаем. Вы же знаете, что Дедушку Морозу мы собрались сделать новую современную резиденцию. И опять же задача сумасшедшая, что в следующем году, к следующему Новому году, Дедушка Мороз встречал своих гостей уже в новой, современной, более широкой, более масштабной резиденции.
2: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. Сахарную свеклу в Беларуси убрали с трети площадей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным на утро, сахарная свекла убрана с площади 41 тысяча гектаров, что составляет 37% от плана. В Брестской области накопали 295 тысяч тонн. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады. Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий приведения в боевую готовность. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. Молодежный совет профсоюза медработников Брещины подвел итоги работы за 9 месяцев. За это время совет реализовал ключевые инициативы, провел профориентационные встречи, серию общественных акций в учреждениях здравоохранения, развивал международное сотрудничество и участвовал в патриотических мероприятиях. Важнейшим направлением стала система наставничества. Она напрямую влияет на закрепляемость молодых кадров в отрасли. По данным на 1 января в Брестской области статус молодого специалиста имеют 615 врачей и 914 специалистов среднего медицинского звена. За каждым из них закреплен наставник. Благодаря такой поддержке закрепляемость на первом году работы в ряде учреждений достигла 79%. 6 золотых медалей привез из американского Лас-Вегаса брестский армрестлер Виктор Брачиня. Организаторы турнира «Мистер Олимпия» предоставили брестскому атлету уникальную возможность заявиться сразу в нескольких элитных дивизионов. Золотые награды были завоеваны в категориях мастера, весовых лимитах до 75 и до 85 килограммов, а также в дивизионе профессионалы весовой категории до 75 килограммов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конты», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд 5 и в Instagram touchlife.
2: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16-18, в Пинске ночью 5,7, днем 17-19, в Бресте ночью 5,7, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.11 на наших эфирных, а это значит, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. В ближайший час, а именно до 7 вечера, я вместе с вами. И, конечно же, рад буду поделиться интересной информацией. Music Box — это музыкальные новости, а чуть пораньше тот самый радиокомпас. Узнаем, куда мы сегодня с вами ненадолго отправимся, чтобы отвлечься от рабочих будней. Ну а в музыкальном эфире здесь все тоже очень легко, весело и красиво. Дан Балан и Ленда Календа совсем скоро. Раньше дален им «Don't You Remember». А вот «Медуза» и «Хенри Кэмомилл» «Don't Wanna Go Home» буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: «По дороге домой». «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
5: «Это моя семья».
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.25 на наших часах, а вот на волнах Радио Брест, рубрика «Радио Компас». Один из способов узнать истинную глубину жемчужной Полесья, ее гастрономическую изюминку, основанную на традициях наших предков, это посетить фестиваль фольклора «Мотльские просмаги». История фестиваля началась в 2008 году. За это время он превратился в настоящий бренд Ивановского района и Брестской области. О этом гастрономическом фесте знают не только в Беларуси, он известен и за рубежом, и спустя время мероприятие приобрело даже международный статус. Праздник проходит раз в два года в агрогородке Мотль, так что на следующий год настраиваемся. Именно на 27-й год он и запланирован. Подготовка к данному мероприятию — вообще огромный труд большого количества людей, поэтому два года и готовят. Мотоляне как гостеприимные хозяева стараются продемонстрировать лучшее. Хозяйки готовят необычные блюда, которые в дальнейшем предлагают гостям фестиваля. И ведь недаром говорят, что в Мотле чтут кулинарные традиции. На празднике вас угостят печеночной колбасой, уткой с яблоками, пирожками с различными начинками, фаршированной рыбой и, конечно, знаменитыми колбасками. Это настоящая радость для гурмана. Помимо большой продовольственной ярмарки, посетителей ждут концерты, забавы, мастер-классы и многое другое. Фестиваль сможет пробудить все положительные человеческие чувства, так как именно на Мотльских просмаках есть что посмотреть, послушать, ну и, конечно, попробовать. Всем вкусного вечера. В середине часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, днем 16,21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16,18. В Пинске ночью 5,7, днем 17,19. В Бресте ночью 5,7, днем 19,21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция «Цирсонит» 379,99. Тумба с умывальником «Гарда Верона» 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В 18.39 Music Box на Радио Брест, рубрика о музыкальных новостях, и я думаю, что это музыкальное, ну, вообще это не только музыкальное событие, но именно музыкальная часть стала одним из таких главенствующих эпизодов данного шоу и вообще данного праздника. Я говорю про Зубрфест. Минувшую пятницу одним из ярчайших событий Зубрфеста стало выступление любимейшей артистки. На сцену в Беловежской пуще вышла Люся Чеботина. Это было не выступление, это было короткое замыкание. Нет, это никак не связано со сбоем в аппаратуре. Все живы, здоровы, а главное, счастливы. Она появилась в свете софитов, хрупкая, уверенная и одновременно и с первых же секунд стало ясно. Этот зал никуда не уйдет. Дождь, холод, мокрая одежда – все это исчезло. Осталась только она. Феерия за спиной и толпа, которая вдруг стала единым организмом. Уже с первых аккордов публика взорвалась. Люси не просто пела, она практически управляла пространством. Лучшая подруга забывшего стали настоящими гимнами для фанатов. Фест пел просто хором, а она подхватывала, улыбалась, шла к краю сцены, чтобы быть ближе. Плакал Голливуд, по барабану, каблук, каждая песня находила свой отклик. Где-то в середине сета она остановилась и на секунду посмотрела в эту мокрую, но счастливую толпу и сказала: «Просто держите меня крепче». И зал, казалось, действительно держал ее руками, голосами, глазами. Ее подача — это не просто вокал, это движение, каждый жест, каждый взгляд в зал. Как будто она не выступает, а разговаривает с каждым лично. Танцы, которые она выдавала вместе с шоу-балетом «Феерия», были настолько жаркими, что даже промокшая насквозь публика перестала замечать, что стоит под открытым небом в сентябрьскую ночь. Апофеозом стал момент, когда она вышла на самый край сцены, раскинула руки и буквально втянула в себя энергию зала. Зал ответил ревом, аплодисментами и криками, поднятыми вверх телефонами с фонариками. «Я забираю вас с собой», — сказала она. И это было правдой. Даже после того, как отгремели последние аккорды, эта энергия еще долго висела в воздухе над каменюками. Люся Чеботина не просто пела свои хиты, она превратила мокрый холодный вечер в главную вечеринку осени. Ну что ж, а вы были на Зубрфесте? Вспоминайте, как это было, и очень хорошо, что это будет ежегодным шоу. Интересно, какой список артистов порадует нас уже следующей осенью? Будем только ждать, пока вспоминаем Люси Чеботина прямо сейчас на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака, стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом «Намары» от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 10:07 на наших эфирных, а это значит, что уже потихоньку-полегоньку вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Я искренне рад за то, что мы были всем вместе с вами. Очень хорошо. Хочу поблагодарить наших дорожных корреспондентов за самую свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, всех вас за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Вот такой вот он был этот понедельник. Легкий или тяжелый, или, надеюсь, что старт рабочей недели у вас был исключительно прекрасного, а это значит, что дальше и в том же духе, чтобы в пятницу можно было смело сказать себе «я большой молодец» и уходить на выходные. Вот такое пожелание. Ну а на сегодня только уютного вечера, только прекрасного настроения и всего того, что вы сами себе пожелаете. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока.
0: «По дороге домой». Наши песни.

0: тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Радио Брест. Философия. A freak like me just needs infinity.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ номер 326, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом он заявил при согласовании назначения руководителей местных органов власти. «У каждого белоруса должен быть такой участок», – уверен Александр Лукашенко. В связи с этим глава государства напомнил об избинге. Это новое направление в туризме, которое подразумевает отдых в сельском антураже и традиционных деревянных избах.
2: На тех же земельных участках, которые у нас существуют, нужно добавлять. И не забывайте все-таки наших местных людей, которые там живут, поворачивать лицом к селу. Вот который раз россияне меня услышали, белоруса нет. И не только россияне. И даже с балтийских государств, с Украины, когда я говорил, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать. Даже на хутора. В советские времена логистика хоть какая-то существовала. У каждого белоруса должен быть такой участок. Тем более в центре Европы иметь 40-50 соток приусадебный участок у нас был и дом. Хотите в этой будке – живите в этой будке, но наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся и чтобы, самое главное, распаханная была земля. 40-50 соток. Потом это будет стоить бешеные деньги. Или продадите, если вам не надо, будет и вашим детям, главное детям. Но я не думаю, что вы продадите, если вы сядете на

0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Председатель горисполкома Сергей Лободинский встретился с молодыми педагогами Бреста. Встреча в средней школе номер 11 прошла в живом формате открытого микрофона. Молодежь задавала главе города самые разные вопросы, от профессиональных до личных. Говорили о вкладе молодых кадров, высокое качество брестского образования, поддержке молодых специалистов и перспективы развития социальной сферы города, а также о том, как легко адаптироваться в первом коллективе и найти подход к современным ученикам. Первый заместитель председателя горисполкома Юрий Климахович анонсировал большой осенний праздник – фестиваль урожая «Дары осени», который пройдет 3 октября на площадке у торгового центра «Экватор». Гостей ждут культурная программа, щедрые дары осени и много интересного для всей семьи. И последнее. Республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым» стартует завтра в Бресте. Измерить давление, проверить уровень холестерина и подобрать необходимое медикаментозное лечение можно будет в Бресте с 13 до 19 часов в ЦУМе на Машерова, 17. Республиканский марафон инициирован Белорусским союзом женщин и Минздравом. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16-18, в Пинске ночью 5,7, днем 17-19, в Бресте ночью 5,7, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио.
1: Может, я остановлюсь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3,5, днем 16-18, в Пинске ночью 5,7, днем 17-19, в Бресте ночью 5,7, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 3-5, днем 16-18, в Пинске ночью 5-7, днем 17-19, в Бресте ночью 5-7, днем 19-21 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.